0: Поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Многодетный папа, у которого два сына и две дочки. Денис Клявер в эфире Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Продолжаю баловать вас самыми лучшими хитами самых разных лет. И от такой роковой баллады спешу перейти к полонезу. Да, именно так называется следующая песня. Слушаем и наслаждаемся.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: если долго смотреть на банковский счет, можно увидеть, как чудо не происходит. Но это только у тех, кто не слушает авторадио. Друзья, у нас вовсю продолжается 13-й, самый счастливый сезон игры «Много денег». И мы все ближе и ближе к еще одному, третьему из 5 суперфиналов, в котором исполним чью-то мечту. Он состоится 10 сентября. У нас уже есть 2 суперфиналиста. Вера из Москвы с нашей помощью закрыла автокредит. А Женя из Петербурга хотел и получил от нас 1 000 000 рублей. Да, вот такие мы щедрые, ведь для авторадио нет ничего невозможного. Ваша мечта тоже может стать реальностью, просто о ней стоит заявить. Как это сделать? Все удивительно просто. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильного на гимн авторадио и там же рассказывайте, о чем мечтаете. Все. Останется только дождаться суперфинала 10 сентября и вовремя ответить на наш звонок. Регистрируйтесь и всегда слушайте авторадио. Всем желаю удачи.
1: Перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

Чилим этим осенним утром, а кто нам запрещает? Еще рановатенько, можно и почилить. Доброе утро всем городам вещания Авторадио. С вами Денис Левашов. Желаю вам легкого дня, такого же подъема и моря положительных эмоций.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

дружно встретили осеннее утро и в приподнятом настроении шагаем по нему в компании Авторадио и любимейших песен. В студии по-прежнему Денис Левашов. Спешу порадовать вас одним танцевальным хитом из репертуара группы «Моральный кодекс». Он уже звучит, ловите, и отменного вам дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 15 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8 927 129 70 42.

0: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
1: ОКЛ Эстрейт. ОГРН 11-677-467-8-0761. Город Москва.
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился!
2: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
1: 16+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
4: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Скажи счастью «да».
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Авторадио.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
5: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр. Водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт», улица Минская 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
6: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
7: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81.
8: Жизнь игра.

0: Реклама. Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Владивостоке открылся Восточный экономический форум. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: На острове Русский, на территории Дальневосточного университета, сегодня начал работу Восточный экономический форум. Он соберет участников из порядка 70 стран. Главная тема ВФ этого года – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участие в форуме примет Владимир Путин, который посетит Владивосток в ходе рабочей поездки. 2 сентября он проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Также ему представят интерактивную презентацию результатов развития региона. Далее в формате видеоконференц-связи будет дан старт работе новых предприятий. Кроме того, запланирована рабочая встреча президента с губернатором Приморья. Центральным же событием форума станет пленарное заседание, на котором вместе с Владимиром Путиным выступят президент Индонезии, премьер-министр Монголии, вице-президент Мьянмы и зампремьера Госсовета КНР. Добавлю, генеральным информационным партнером форума выступает «Газпром Медиахолдинг».
0: Про школу.
2: 17,5 миллионов школьников начинают сегодня новый учебный год в более чем 38 тысячах школ по всей России. Об этом сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, среди образовательных учреждений, которые откроют двери 1 сентября, 17 построены с нуля. В этом году впервые в школу пойдут около 1,5 миллиона детей. Кравцов добавил, что в новом учебном году школьники будут учиться по обновленным образовательным программам, направленным на укрепление единого образовательного пространства страны. Но с Днем знаний школьников и студентов поздравил Владимир Путин. Президент пожелал им успехов в новом учебном году. В своем обращении глава государства назвал 1 сентября особым праздником, который объединил все поколения россиян.
0: Про транспорт.
2: Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получат стандартизированное оформление. Должны будут содержать определенный перечень информации. Такие изменения закреплены в приказе Минтранса, сообщает РИА Новости. По информации ведомства, акцент сделан не на дизайне, а на юридической четкости и защите прав пассажиров. В результате обновленные билеты на городской транспорт, включая автобусный, наземный, электрический, должны будут содержать важные реквизиты. Это касается не только самого билета, но и сопутствующих документов, таких как багажные квитанции и заказы на перевозку. Каждый документ будет служить подтверждением покупки услуги и должен содержать основную информацию о поездке.
0: Про них.
2: Кабинет министров Таиланда согласовал отмену 60-дневного безвизового режима в мае 2026 года. Теперь решение утвердили окончательно. Оно вступает в силу с 15 сентября. Число государств, граждане которых смогут въезжать в Таиланд без виз, сократится с 93 до 60. В список войдут США, Канада, страны ЕС, Турция, Арабские Эмираты и другие. Срок безвизового пребывания для туристов из них сократится с 60 до 30 дней. Россия входит в отдельный список государств, к которым у Таиланда есть двусторонние соглашения. Россияне могут находиться в стране без виз с туристическими целями до 30 дней. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер

0: Радиостанция «Авторадио» представляет драйв-шоу «Поехали!» Снова в деле Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Приветствуем всех, кто этим утром уже завел свои моторы, влился в наш плотный поток. 1 сентября на календаре, друзья, официальный день знаний и день тотального возвращения школьников, студентов, их родителей. Кого-то за парту, а кого-то на дороге. Лето мы проводили красиво. Загар через лобовое стекло поймали. Отпускные потрачены. Так что теперь деваться некуда. Включаемся в рабочий осенний ритм на полную мощность. Так, сегодня на дорогах будет жарко. Мы на этом настаиваем. Так что наберитесь терпения. Вкатывайтесь вот к нам, в нашу компанию. Ну и, соответственно, получите удовольствие. Правильный заряд и бодрость на весь день. Попробуем, ну точнее не попробуем, что за слово, гарантируем. Так что руль прямо, газ в пол. Поехали, встречать осень.
2: Драйв-шоу «Поехали».

0: Итак, доброе утро, страна. 7 утра. Традиционно мы встречаемся здесь и открываем драйв-чат. В эфире драйв-шоу «Поехали». В эфире «Авторадио». Будет вот какая новость, значит. Исследователи психологии, тем более детской, недавно опубликовали забавную статистику. Оказывается, пик нашей творческой фантазии, изобретательности приходится вовсе не на зрелые годы, как мы привыкли, а на 7-8 классы школы. А это примерно, ну сколько человеку лет? 7, 8, 9, 10, 11, 12, ну где-то 14-15. Именно в этом возрасте каждый из нас превращался в гениального сценариста, когда нужно было скрыть двойку по алгебре или легально прогулять физкультуру. Девчат, было же, да, у вас? Давайте сегодня вспомним детство и устроим хит-парад наших школьных провалов. Признавайтесь, ребят, как звучит ваша самая глупая, может быть, нелепая или отчаянная школьная ложь? Вот вы врали когда-нибудь? Я обманул свою учительницу, помню, сказал, что я сломал ногу, просто не ходил. Правда, около месяца в школу. Нельзя, не повторяйте за мной такую историю. Просто у меня на тот момент появился компьютер, в нем появилась FIFA, и я не мог оторваться. Родители меня приезжали, отвозили к школе на машине. Я выходил, видел, что они уехали, и прям по той же дороге просто шел обратно домой. Так продолжалось месяц. В школе я врал, что сломал ногу. Дома я говорил, что мне все нормально.
1: Ну и вскрылось.
0: Вскрылось все это на мамин день рождения, когда ученица решила позвонить, а мама не очень внимательно слушала в тот момент. Я немножечко разрулил, но никто об этом не знал. Вот пока я сейчас не сказал это.
1: Ну, теперь телефон надо выключить.
0: Сейчас я уже живу в собственной квартире, мне ничего не страшно.
1: Это ты так думаешь? Не, ну, конечно, я и помню, у меня в 5 классе новую школу пошел, и 2 сентября, первый, короче, нормальный учебный день у меня начался с того, что я вот в специальном школьном саду стоял один, думаю, спрятался от всех, начал вырывать первый листочек дневника, чтобы там все перезаполнить, чтобы никто не увидел, и полкласса в этот школьный сад зашло зачем-то. А что ты делаешь? А, дневник вырывай. А, нормально. А что ты делаешь? И вот
0: ну, у тебя же свои
1: подошли.
0: Спалили, не школьники, не учителя же.
1: Ну-ка, я профессионал.
0: Ребят, ваша очередь. Давайте, пишите 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа по ВК. Очень скоро затронем тему зарядки, потому что многие-то все-таки пользуются гаджетами школьники, да, вот так, чтобы не случилось никаких проблем. Поговорим с профессионалом своего дела. А еще, дорогие родители, как раз узнаем, делают ли уроки с ребенком или нет. В этом нам тоже поможет психолог. А то вдруг за него все сделаем, и потом он лет через 30 будет у этого же психолога жаловаться, что родители ущемляли меня.
1: Не давали мне делать уроки.
0: Вот узнаем, надо это делать или нет. Поехали.
2: Поехали. Драйв.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 15 градусов, ветер западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов, ветер юго-западный, 5 метров в секунду.
0: Реклама. Сервис шлангов «Технофликс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофликс». Прочность, надежность, результат.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
3: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну а теперь, друзья, от музыки. Далее будем плыть по волнам актуальных событий в эфире Авторадио. Также мы, Иван Броневой,
2: Денис Курочкин.
1: Драйв-шоу «Поехали» и затронем тему как никогда актуальную. Потому что гаджеты сейчас в преддверии вот этого школьного сезона будут, мне кажется, ежедневно стоять на зарядке. А вот какая она должна быть, чтобы не было проблем? И это, кстати, не только школьников касается, но и нас, взрослых людей. Ну, их миллион. И мы знаем, что бывают случаи, когда и телефоны возгорались из-за этого, и с ними происходило что-то. Все это из-за, опять же, неоригинальных зарядных устройств.
2: Или неправильного способа зарядки этих самых гаджетов. Давайте поговорим со специалистом, блогер, владелец сервиса Mobile Service 365 Илья Антоненков.
0: Деньги есть. Поехали.
1: Илья, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Вы как специалист, ну, как бы, а кому нам еще обратиться-то? Собственно, должны нам помочь разобраться в зарядках. Как не убить телефон, если вдруг шнур один, блок разный, вообще влияет это или нет? Нам говорили, что на ночь, например, нельзя оставлять телефон на зарядку. В общем, об этом, обо всем. Можете нам разложить какую-то механику?
3: Прежде всего, мобильное устройство на ночь оставлять можно, но, как правило, максимально это безопасно делается при родном блоке, родном шнуре. Если же вы приобретаете не оригинальный, не родной шнур, скорее всего, лучше опираться на ценовой сегмент. Если шнур там стоит 100-150 рублей, вряд ли он будет качественный. Но это факт.
2: А сколько он должен стоить сразу же?
3: Ну, хорошие шнуры, по крайней мере, Type-C не менее 500 рублей. За шнур.
2: Записали.
3: Это будет нормальный шнур, который передает и информацию по нему с компьютером, то есть дата-линия есть, и нормальная будет идти зарядка. Ну и опять же, золотое правило, которое никто никогда не отменял, чем медленнее принимает, тем дольше отдает. То есть все быстрые зарядки на самом деле так или иначе не очень хорошо влияют на аккумулятор. Что бы там ни говорили производители, что у них все сбалансировано, просчитано, ну на год, да, просчитано, а дальше там уже как повезет. Также в автомобилях я бы не рекомендовал использовать дешевые зарядки. По крайней мере, я пользуюсь зарядкой в металлическом исполнении на 2 USB очень известной компании, на букву X начинается.
2: Понятно, окей, хорошо. Смотрите, а есть еще популярная история, как пауэрбанки различного. Опять же, они и брендов, и емкости есть. Ими, если пользоваться, насколько это, ну, безопасно для аккумулятора, не уменьшает ли это его ресурс в частности?
3: Ну, смотрите, Xiaomi-шные и, например, те же самые Ромасы, они имеют собственную защиту, там хорошие контроллеры стоят зарядом, умные, которые и чардж поддерживают, и обычную зарядку, ну, то есть все то, что нужно, что должно быть.
2: Вот.
3: Но, опять же, пауэрбанки — это такая история, которая валяется в сумке, вдруг что-то там протекло, куда-то что-то попало. То есть надо, конечно, следить за пауэрбанком, чтобы туда ничего вовнутрь не попадало. Иначе, если что-то коротнет, а такое бывает, часто у девушек, которые любят в сумку, все сложить. И, как бы, потом телефончики требуют ремонта после этого.
2: Ну,
3: опять же, беспроводные зарядки тоже — это такая история, которая призвана, наверное, больше про комфорт, а не про, скажем так, безобидность использования для телефона с точки зрения.
2: Все, теперь стало все гораздо понятнее. Будем заряжать свои гаджеты правильно. Спасибо большое.
1: Да можно просто положить в авторадиоприемник, и все нормально.
2: Зарядиться позитивом.
1: Естественно.
2: С нами был блогер, владелец сервиса Mobile Service 365 Илья Антоненков. Спасибо.
3: Спасибо, хорошего дня.
0: Поехали. Драйв-шоу. На Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Да что?
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на авиатуслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авиатуслуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Капитал Групп» – гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с «Капитал Групп». 8 800 250 60 52.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте. Оля Ксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, ребят, еще раз добрейшего всем утра. Кто потихоньку просыпается, вы как раз прям вот молодцы вовремя, потому что продолжается наш драйв-чат. Сегодня мы спросили вас о том, как звучит ваша самая глупая, нелепая или отчаянная школьная ложь. Вспоминайте, возвращайтесь в те времена. Пока главный хит сегодня, это, конечно, ликвидация улик в виде дневников, как Иван вот говорил не так давно. Делятся на теряли, слушатели пишут, кто-то по дороге. Сжигали на пустырях, вот это, конечно, опасно. Закапывали даже, топили, что бы с ними ни делали. А говорили классной руководительнице, что его просто украли старшеклассники. Бывает и такое, я был свидетелем, но это все оказывается ложь. Так вот, какую самую вы, друзья, безумную историю рассказывали, чтобы вас отпустили или поверили? Именно в школе. Поехали.
2: Итак, моя самая глупая ложь была в 6 классе. Получил 2 по географии. И так испугался ремня от отца, что решил спрятать дневник. Причем спрятать его за диван. Ну, диван
1: это
2: же.
1: Самое...
2: укромное место.
1: Скрытое место. Там, где батя не появляется.
2: Да-да-да. Но не просто кинул, а засунул его в щель между стеной и обшивкой. Через день папа решил отодвинуть диван, чтобы найти пульт. И на него выпал мой дневник. Получил я, естественно...
1: Переживаешь?
2: Да, получил я аж 2 раза больше. И за 2, и за партизанские методы. Еще можно было в 3 за то, что такая смекалка слабенькая.
1: Ну, может, это однушка. Больше некуда. Доброе утро. Я в 8 классе безумно не хотел идти на контрольную по химии. Накануне вечером серьезным лицом заявила маме, что у меня временная слепота от переутомления. Да. Сказала, что вижу только размытые пятна. Мама испугалась, оставила меня дома, вызвала врача, приехал педиатр, посветил мне фонариком в глаза, сразу все понял. Подмигнул мне, сказал маме, ну полежать один день надо в темноте, без телефона поможет. Врачу респект, химию тогда прогуляла. Идеально.
2: Главное, чтобы потом вот эта вот девушка не стала медработником.
1: Ну да, напишите нам, кстати, кем вы теперь трудитесь, да.
2: Так, авторадио в школе был мастером подделки.

0: продолжим. Друзья, еще раз напомню тему. Самая ваша странная, смешная, может быть, глупая ложь из школьного времени. Пишите 915-459-2020. Следующая порция обязательно будет озвучена.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
4: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
3: Кажется, мне тоже туда надо.
4: Тогда

0: Пойдем вместе?
1: Время сиять. Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. Время сиять Балаково.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
3: Реклама на Авторадио.

0: Бывший. Здесь драйв-шоу «Поехали». Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: А также детский психолог.
1: Инна Маханькова с нами. Доброе утро, Инна.
2: Доброе утро.
3: И вы хотите поговорить об этом? Поехали.
0: Инна, давайте разберем такой вопрос, который, мне кажется, есть в каждой квартире, у кого есть школьник или, может быть, ребенок дошкольного возраста. Нужно ли делать уроки вместе со своим чадом?
2: Однозначного ответа здесь нет. Идеальная версия в теории выглядит так, что вы отслеживаете зону ближайшего развития ребенка, так говорил Лев Семенович Выгодский, что вы смотрите, что у ребенка получается, да, и то, что у него получается, вы даете ему делать самому. Где он испытывает сложность и обращается за помощью, там родители помогают и подсказывают. Но в реалии, что я слышу от людей, все выглядит несколько иначе. Есть школы, которые говорят, что да, делание уроков – это задача ученика, и для учителя это важная информация, это обратная связь, как я, как учитель, смогла объяснить. А есть школы, где учителя говорят, что нет, это высшее там лицей, вы обязаны делать уроки с ребенком, не будете делать, идите в другую школу. Потому что задают такое количество и такие задачи, что ребенок сам, он не справляется без помощи родителя.
0: В итоге что нужно делать? Просто контролировать, брать дневник там раз в две недели, или просто, ну как дела, что проблема? Плюс родители же не до конца помнят школьную программу.
2: В итоге идеальная версия – это давать максимально самостоятельно выполнять и подходить к ребенку, когда он просит о помощи. Но там уже варианты. Есть родители, которые очень контролирующие. Им тяжело вот оставить ребенка на свободе, вот как хочет. Пожалуйста, вы маленькими шагами, например, там, вот тут я вот этот предмет не буду контролировать, и говорите ребенку, это твоя ответственность. Потом посмотрите, как он справляется, и вы увидите, он справляется. Вы ему еще добавите, да, под ответственность какой-то еще предмет. И
1: а
2: вот так маленькими шагами оставить.
1: А если не справляется?
2: Если не справляется, да. Всегда нужно выяснять причину. В 90% случаев ребенок недопонял материал. И если он допоймет, может быть, какое-то дополнительное нужно инвестирование туда времени или с каким-то еще педагогом поработать, то все, он дальше справляется.
0: С какого возраста? Вот так вот. Уже с более осознанного, там, класс 5-6?
2: Вы знаете, начинать лучше сразу. То есть вот ребенок пошел в первый класс. И вы, например, первые самые уроки, сейчас не особо-то и задают что-то, да, первоклассникам, вы можете просто побыть в комнате и не подглядывать туда каждый, и не говорить, а, вот это правильно, вот это неправильно, давать ему делать ошибки, да, потом вместе их разбирать и так далее. То есть с самого первого класса. И навык самостоятельности, самоорганизации – один из самых сложных и важных в жизни человека для его будущего. И те родители, которые вот очень контролирующие, очень прям наседающие на детей, вы, пожалуйста, имейте в виду, что ему жить все равно без вас потом, в последующем. И если вы с ним вот так всю школу пройдете, это будет иметь большие негативные последствия в его жизни.
0: Спасибо большое.
1: С нами была детский психолог Инна Маханькова.
2: До свидания.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy, значит, настоящий друг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ». Не оферта.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Во Владивостоке работает Восточный экономический форум. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Сумма контрактов на Восточном экономическом форуме в этом году может оказаться рекордной, достичь 6 300 000 000 рублей, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они отмечают, что Дальний Восток продолжает привлекать инвестиции. Ключевыми темами Восточного экономического форума в этом году станут технологии, международное сотрудничество и качество жизни людей. ВЭФ начал свою работу сегодня. Какая атмосфера в день открытия царит на форуме, рассказала наша коллега из редакции, автора Радио Владивосток Александр Вебер.
2: Несмотря на оптимистичные прогнозы синоптиков, форум встретил гостей проливным дождем. Палитра ярких зонтиков в очереди на вход поддержала долгое ожидание. Безусловно, главным событием первого дня стало открытие улицы Дальнего Востока. Здесь каждый регион представляет свои достижения, сопровождается все это танцами в национальных костюмах Дальнего Востока. Эту улицу очень любят приморцы. После ВЭФ она открывается для всех. Это не только выставка достижений, это и мастер-классы, где можно научиться добывать золото, узнать, какую огранку проходят якутские алмазы и многое другое. Знаменитые парусники «Надежда» и «Паллада» сегодня присоединились к параду парусов. Это одно из самых зрелищных событий в программе ВЭФ, когда десятки парусов рассекают по водной глади в сочетании с бирюзовым цветом моря, белыми облаками. Это дает незабываемый визуальный эффект. Каждый выставочный стенд привлекает внимание участников форума. Например, народные промыслы, представленные двухметровой неваляшкой. «Неваляшку обними, удачу примани». Так написано на табличке возле неваляшки. И таких желающих приманить удачу немало.
1: Добавлю, участники форума уже погрузились в насыщенную деловую программу. На полях ВЭФ сегодня рассказывают о цифровизации, креативных индустриях, развитии малых городов. Генеральным информационным партнером форума выступает «Газпром Медиахолдинг».
0: Про ипотеку.
1: В будущем году ставки по рыночной ипотеке на покупку вторичных квартир могут снизиться до 15-16%. Такой прогноз для газеты «РУ» дал зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксиненко. По его словам, предпосылки для дальнейшего снижения ипотечных ставок есть. Аксиненко отметил, что для этого ЦБ важно продолжать курс на снижение самой ключевой ставки по мере того, как это позволяют экономические условия.
0: Про регионы.
1: Чечня возглавила рейтинг самых спящих регионов России. Жители республики в среднем спят больше граждан России в других регионов – 10 часов 14 минут. Об этом заявил замглавы Росстата Сергей Окладников, передает ТАСС. Меньше всего спят в Адыгее – 8 часов и 7 минут. По словам Окладникова, жители Дальнего Востока спят столько же, сколько и среднестатистический гражданин – 8 часов 43 минуты. В Хабаровском крае жители не дотягивают до этого показателя. Они спят 8 часов 27 минут, а на Камчатке сон значительно дольше – 9 часов 9 минут. Официальный курс доллара сегодня – 86 рублей 38 копеек. Курс евро, установленный Центробанком – 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Поехали!
1: Утром ранним
0: на Авторадио.
2: 8 утра в столице, самый пик праздничных линеек и предшкольной суеты же. Прямо сейчас, наверное, кого-то несут на плече, она звенит, делинь-делинь. Мне так и не доводилось.
3: Носить?
2: Меня никто на руки не брал.
3: А.
2: Я тоже хотел делинь-делинь.
3: В целом я понимаю, почему.
2: Так, приветствуем всех, кто только что проснулся. Это Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Мы по-прежнему здесь, дамы и господа, в эфире Авторадио, драйв-шоу «Поехали». В этом часе мы обязательно заглянем в наш драйв-чат и продолжим обсуждать сегодняшнюю горячую тему, собственно, ваша самая смешная ложь из школьного времени. А еще поиграем.
3: Конечно, у нас в конце этого часа игра на вашу выносливость легочную и голосовую. Хьюстон, у нас проблемы.

0: господа, драйв-шоу «Поехали» с вами. Мы о вас действительно беспокоимся и переживаем. Мы хотим вас уберечь от всяких неприятных ситуаций. Чаще всего они, к сожалению, происходят на дорогах. Говорю я про автоподставы, потому что каждый месяц выходят какие-то новые схемы развода честных автомобилистов. И вот такие схемы мы хотим обсудить и, главное, вас предупредить с генеральным директором компании CarScrave Павлом Рябовым.
1: Авторынок. Поехали.
0: Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Что сейчас делают недобросовестные граждане?
0: Мошенники.
3: Чтобы выманить наши деньги.
2: Мы все знаем классические методы вот этих вот подстав на дороге, когда резко затормозят перед вами, вы вынуждены перестроиться, автоматически водитель это делает, а там подставной автомобиль уже какой-то с пешеходами, которые прыгают на капоты. Что еще сейчас стало? Пешеходов теперь заменили самокатчики, очень часто на самокате. Человек переезжает пешеходный переход, начинает переезжать в момент, когда вы либо трогаетесь, либо снижаете скорость, медленно едете, потому что пешеходу все-таки требуется время добежать, а самокатчик быстрее с дальнего расстояния. Вы не ожидаете то, что он бросится под колеса. И в самый последний момент скидывает самокат, который врезается в вашу машину, и сам прыгает на капот. Здесь простой момент, как с этим бороться. Первое, естественно, и мы рекомендуем, устанавливайте видеорегистраторы, чтобы было видно.
3: Но сейчас во многих машинах уже он встроен.
2: Да, во многих встроен автомобилях. Если не встроен, установите минимум, который будет вперед смотреть, максимум и тот, который будет назад смотреть. Также не забывайте то, что человек, который едет на самокате или на велосипеде через пешеходный переход, является не пешеходом, а участником движения. И как участник движения он просто пересекает дорогу поперек. Он не является в этот момент пешеходом. Вы не виноваты в этой ситуации. Он должен был спешиться, поэтому в любой такой подобной ситуации не надо договариваться с людьми на месте. Вызывайте всегда сотрудников ГАИ, они на месте разберутся уже. Это важно.
3: Засчитано. А это одна только схема?
2: Не одна.
3: Еще есть свеженькая?
2: Еще есть свеженькая версия, когда кидают дымовую шашку под капот.
3: Это как, на стадионах фанаты? Вот такую цветную?
2: Ну, это, наверное, очень большая, поменьше дымовая шашка, но все же с белым дымом. И говорят то, что у вас что-то произошло под капотом. Посмотрите. Естественно, любой водитель останавливается, это происходит на небольшой скорости, выходит из автомобиля, начинает смотреть, что в машине, и в этот момент по классической схеме с другой стороны автомобиля кто-то подходит и вытаскивает из автомобиля ваши вещи. При этом в этот момент тот, кто вам подсказал, что идет дым, стоит рядом с вами и предлагает свою помощь в том, чтобы посмотреть.
0: Такой доброжелатель в кавычках.
2: Да. Поэтому здесь будьте внимательны, выходя из автомобиля. На всех машинах сейчас центральный замок. Открыли капот, закрыли дверь, закрыли центральный замок, посмотрели, чтобы никто не залез.
3: Все, ну, все просто. Понятно, спасибо большое. Я всегда, когда выхожу, нажимаю кнопку «закрыть» моментально.
0: Я еще на всякий случай, если сумку оставляю, даже если автомобиль закрываю, я прячу ее куда-нибудь обязательно. Ну, или там подлокотник еще куда-нибудь, чтобы ее никто просто визуально не мог наблюдать. Спасибо большое. С нами был генеральный директор компании CarScrave Павел Рябов.
2: Спасибо.
1: Поехали!

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 15 градусов. Ветер западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акция действует с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
3: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.

0: город дверей.
1: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз 9, улица Ленина 107, плюс 7 937 801 89 92.
2: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
3: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Это драйв-шоу. Поехали, друзья. Все по-прежнему, все так же в студии. Держим руку на пульсе, как и родители. Да, ведь сейчас начался учебный сезон. Все, нужно следить за успеваемостью, расписанием, домашними заданиями, даже организовывать быт. Но голова может лопнуть, поэтому многие придумали уже приложения, некоторые ими пользуются. Но какие действительно достойны вашего смартфона и которые помогут действительно упростить жизнь, сейчас нам расскажет Андрей Рассказов.
1: Ну и гаджеты, гаджеты. Поехали.
0: Привет, Андрей.
2: Привет. Доброе утро.
0: Давай начнем с главного, чтобы они были бесплатные, в первую очередь.
2: Обязательно. Только так и есть.
0: Давай.
2: По-моему. Я вот посмотрел, кстати, статистику, прям предисловие маленькое. 90% старшеклассников и тех, кто учится в школе, пользуются нейросетями, оказывается, для обучения. Ничего себе статистика. Так что без этого точно никуда. Первое, собственно, что здесь может пригодиться, есть приложение Алиса, и все его знают, но внутри есть режим репетитор, он так и называется. Тыкаешь на кнопку, и никаких ответов больше не получаешь от нее. Почему? Потому что ты говоришь, ну мне надо решить, ну не знаю.
0: Но ребенок-то не совсем глупый, уж извини, он также ткнет на кнопку, и появится ответ.
2: Ну, он может, не надо с ним сидеть. Ну вот я-то в геометрии ничего.
0: Времени у родителя постоянно сидеть. Но нужно какое-то приложение, которое поможет ему, понимаешь, разбираться в том, что делает
2: вот
0: ребенок.
2: Вот главное, что разобраться с каким-то предметом. Вот это делает как раз режим репетита. Он не дает ответ, но он дает наводящие вопросы и как бы так или иначе подводит ребенка к тому, как правильно решить ту или иную задачу.
3: Но это искусственный интеллект, правильно?
2: Да, да, да. Ну, как я и сказал, без этого никуда. Главное, что это бесплатно, оно есть, работает, пожалуйста. Идешь и делаешь. Дальше. Есть такое приложение, которое называется Анки. Это карточки с повторениями для слов, формул, дат, определений, все что угодно. Этим, кстати, стали, почему это стало популярно, студенты медицинских колледжей стали пользоваться, потому что им надо много всего заучивать. Да-да-да. А вот эта штука напоминает, и она, главное, что она позволяет тебе понять, где у тебя есть пробелы, а что ты запомнил хорошо. И поэтому она тебе дает только то, что ты уже, в общем, ну, плохо запоминаешь или что-то такое, и поэтому специально тебя вводит кругами, так сказать, по каким-то материалам. Тоже 0 рублей, пожалуйста. Пожалуйста. Дальше есть, вот сейчас сложно будет, геогебра-калькулятор. Что это такое? Это алгебра, геометрия, география, в общем, все формулы.
3: Ну, инженерный калькулятор раньше был такой большой, там куча-куча кнопок.
2: А теперь это приложение. И теперь, если тебе нужно что-то посчитать и понять, ну, как это вообще выглядит, собственно, потому что есть всякие там синусоиды, прочие вот эти штуки.
0: В первом классе-то.
2: Ну,
3: логарифм — это первый урок.
2: Ну, я вот никогда не знал, как это выглядит. Оказывается, у всего этого есть, в общем, визуализация, эта штука вам это дает. Тоже 0 рублей. И последнее, наверное, что здесь важно для детей, это Касперский Safe Kids, то есть это родительский контроль на компьютере или на смартфоне у ребенка. То есть ты установил ребенку, и у себя в, ну, там, лично в кабинете, вот если ты смотришь, что он запускает, как он пользуется.
0: Это
2: можешь там
0: телефон или...
2: И телефон, и компьютер. И да. То есть и ты сможешь смотреть, что он как бы делает, сколько он времени проводит, ну и, соответственно, как бы сама по себе безопасность. Устройство тоже там оценивается. Ну,
0: последнее явно не бесплатно.
2: Это правда, да. Но и не стоит дорого, потому что стоит он 1200 рублей за первый год. Ну, то есть, а это за год. Да, ну то есть в целом довольно нормальная штука. Последний совет, который я хочу дать родителям. Если ребенок вам скажет, что мне нужно купить Assassin's Creed, но это по учебе, не верьте ему.
3: А я уже купил.
2: Там просто есть режим истории. То есть ты заходишь в него, и тебе рассказывают историю. Вот в этом здании было, вот этот человек.
3: Но к реальной истории это не имеет ничего.
2: Имеет отношение. Там, правда, есть такой режим, туда, правда, закладывали знания. Но провели исследование, оказалось, что 15-минутная лекция на тот же предмет дает больше знаний, и у ребенка остается больше в голове.
0: Короче, родители, пишите то, что вас просят из сферы гаджетов и игр. Андрею рассказывал. Он будет расшифровывать. Сделаем отдельную минутку для этого, чтобы вас не водили за нос. Спасибо большое, Андрей.
2: Спасибо, пока.
3: Пока.
1: Поехали. Драйв.

0: спонсор часа Орестрим Медиа. До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
4: Да что?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: указания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
7: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
10: Красота-то какая! Лепота!
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
19: Учитываются покупки через StepPay 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
20: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
21: Авторадио.

0: Лайф-чат. Поехали!
1: Итак, продолжаем собирать золотой фонд ваших, друзья, историй, как вы обманывали в школе. Накидывайте, пожалуйста, что вы делали, чтобы избежать двойки или прогулять, может быть, глупую какую-нибудь там, по вашему мнению, контрольную. Признавайтесь, самая нелепая и смешная ложь, которая была в школьные времена. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
2: Значит, мой одноклассник Серега в 10 классе проспал первые два урока. Приходит к третьему, заходит в класс и на вопрос учителя, почему опоздал, выдает: я шел в школу, и на меня упало дерево. Я 2 часа под ним лежал, пока МЧС не приехала. При этом на нем ни одной царапины. Одежда идеально чистая. Mm-hmm. А на улице, ну, штиль, ни ветра, ничего. Ну, из-за чего могло бы дерево это рухнуть. Учительница посмотрела на него, сказала: ладно, дерево, садись на место. Легендарная отмазка была.
1: В тему моего прогула в месяц пишет нам Екатерина. Говорит: слушаю вас и вспоминаю, как я прогулял, правда, целую неделю. Mm-hmm. Вот, тоже в 7 классе. Мне кажется, это какой-то такой переломный момент, 7-8 класс, когда нужно прям отчаянно внимание уделять, прям очень много детям.

0: Знаешь, вот когда если ты упал, то все, прощай, нога.
1: У нас была вытоптанная земля.
0: Ну да.
1: И она настолько твердая, что реально можно было с бетоном сравнить. Но видишь, у людей, видимо, были...
0: Газоны?
1: Газоны.
0: Это сейчас у всех газоны, даже автополив.
1: Ну так вот, вырыл ямку, закопал, притоптал. То есть еще и рыхло было. Вот, все было идеально, пока через два дня физрук не решил обновить разметку. Разметку.
0: Разметка еще была.
1: И лопатой.
0: Роскошь.
1: Не откопал мою заначку. На линейке перед всей школой мне этот дневник торжественно вручали обратно.
0: Раз был дневник, ну значит тоже из нашего поколения. Ну смотри, с разметкой.
1: Ну, какая-то премиальная школа.
0: Видимо. Так, моя боль — это родительское собрание в 8 классе, где мне светил тотальный разнос. Я вырезал из бесплатной газеты объявление «Внимание!» В связи с ремонтом теплотрассы 15 числа школа закрыта. Все мероприятия отменяются. Аккуратно приклеил этот дневник на страницу с объявлением о собрании и показал папе. Папа поверил. Но вечером ему на домашний телефон, боже, позвонила глава родительского комитета. Понимаешь, тогда, видимо, еще не было этих чатиков. А, план рухнул, а я на неделю остался без компьютера.
1: Компьютера?
0: Олег.
1: Жаль Олега.
0: Олег, я, кстати, когда остался так без компьютера, блин, все, теперь буду говорить так, у принтера у меня был тот же самый сетевой провод, я вставлял и в комп играл. А потом, когда приходили родители, я обратно туда его, и никто не знал.
1: Ну, я в какой-то момент, просто у меня не было принтера, к сожалению, но я сел на автобус, доехал 3 остановки, и в магазине одним компьютером за 50, как сейчас помню, рублей купил этот сетевой шнур.
0: А я думал, просто новый компьютер.
1: Нет, у меня был свой сетевой шнур, родители этот забирали, я так переживал, специально, показательно. А потом вставлял свой, и родители иногда приходили, а компьютер горячий. Как так? Говорю, не знаю, наверное.
0: Смотрел. Грел руками.
1: Дышал на него.
0: Так, 915-459-2020. Друзья, спасибо большое, что пишете. На этом пока мы притормозим. И то для того, чтобы поиграть. У нас впереди Хьюстон. У нас проблемы. Классная забава, которая позволит вам выиграть подарок.
1: Звоните 258-3320. Код Москвы 495.

0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46.
1: Столовая «Рус» – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный, периодический, предрейсовый медицинский осмотр, водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт», улица Минская, 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
0: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Реклама на Авторадио. 40.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Итак, ребята, проблем никаких нет, это только лишь название. Хочется, чтобы вот так оно и оставалось. Никаких проблем вас не касалось. Итак, общаемся, играем и боремся за подарок, разумеется, с Валентиной. Город Екатеринбург.
1: Ух ты, столица Урала.
0: Вот так вот. Валентина, доброе утро.
1: Привет.
2: Привет.
0: Как дела?
1: Застенчивый.
0: Очень скромно на слова.
2: Дела прекрасно.
0: Супер. Тогда давай сразу к правилам. Мы тебе сейчас их объясним, но прежде я один вопросик тебе задам. Скажи, пожалуйста, в караоке ты любишь голосить? Или вообще петь умеешь?
2: Временами.
0: Временами. Ну, сейчас как раз то самое время и настало.
1: Временами года.
0: Пожалуйста, Иван, правила.
1: Уитни Хьюстон, я уверен, тебе знакома, так же, как и легендарная песня. Давай еще раз отрывок из этой песни послушаем. Вот как только ты услышишь этот мощный тыщ, я еще тебе подскажу, прям скажу ртом тыщ, ты начинаешь тянуть энда. Ни громко, ни тихо, главное, как можно дольше продержаться. Сама Уитни продержалась 8 секунд, это у нас минимальный норматив. Если справляешься, протянешь 8 секунд, то, соответственно, подарок будет твой. Ну а если ты хочешь побороться за золотой тыщ эндай 2026, то тебе нужно сместить лидера нашей турнирной таблицы.
0: Да, лидер у нас по-прежнему не изменяется. Человек, который дозвонился нам из Йошкар-Олы, дамы и господа. Все уже, наверное, помнят время его. Я на самом деле...
1: Минута...
0: Да, нет, ты просто знаешь, какими легкими нужно обладать. Хотя Денис в прошлом году у нас был, да, он вообще ушел там практически к двум. Дмитрий из Йошкар-Олы 1 минута 10 секунд продержался.
1: Вот.
0: Но, возможно, Валентина сейчас покажет лучший результат. Ты готова?
2: Готово.
1: Готово.
0: Такое ощущение, что где-то в маленькой палатке сидит. Давай, поехали. Houston, we have a problem.
1: 3, 2, 1, 0. Тыщ.
2: Да.
0: Да. Все нормально. 8 секунд преодолели.
1: Все, что ли?
0: Мы сбили тебя, или это кончились просто запасы кислорода в легких?
2: Закончились запасы.
1: Все доело.
0: Как мне нравится. Настолько, вот знаешь, вот человек, которого не остановить в общении. Закончились.
1: Запасы.
0: Но результат 10,06. Этого достаточно, чтобы забрать у нас Powerbank Авторадио. Классный, который позволит всегда оставаться на связи, во всяком случае слушать нас и дозваниваться. Я сейчас уверен. Валентин, ты довольна? Довольна. Валентин, ты довольна?
2: Очень. Ура-ура.
1: А вот и расцвела, Валечка.
0: Просто сколько эмоций. Ну, я просто перенервничал. Спасибо тебе большое, что дозвонилась, что поиграла. Войдешь в историю нашей игры. Спасибо. 10 секунд, но, в принципе, средний результат. Но, возможно, где-то притаился и легендарный игрок, который когда-нибудь до нас дозвонится и сможет побить рекорд 1 минуту 10 секунд. Но это будет уже не сегодня. На сегодня мы с игрой прощаемся и плавно переезжаем в новый час. Поехали. We have a problem.
3: Drive! Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: АО «Альфа-страхование» — лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2020.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России расширили перечень причин для аннулирования диагностических карт. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Госавтоинспекция с сегодняшнего дня может аннулировать карту не только на основе итогов собственных проверок, но и при поступлении информации с прокуратуры, а также на основании вступившего в законную силу судебного решения. Ранее такие возможности не были прямо прописаны в нормативных актах. Кроме того, операторы пунктов техосмотра теперь обязаны сверять госномер, марку, ВИН и категорию авто перед проверкой, а при несоответствиях фиксировать отказ в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспорта. Она создана госавтоинспекцией.
0: Про нововведение.
1: В России с 1 сентября вступили в силу новые правила медицинского освидетельствования для трудовых мигрантов. Теперь, после въезда на территорию страны, они обязаны в течение 30 дней пройти медосмотр на наличие опасных инфекционных заболеваний, ВИЧ и факта употребления наркотиков. Ранее на это мигрантам давалось 90 дней, напоминает «Коммерсант». Кроме того, трудовые мигранты, находящиеся в России более 30 дней, должны проходить медицинское освидетельствование ежегодно. Оплачивать такой медосмотр они должны сами или их работодатели. Также новый закон запрещает посредничество при проведении медицинских обследований. Такие процедуры могут выполнять только специализированные организации.
0: Про новые технологии.
1: Мобильное приложение с кнопкой SOS для школ через AirGlonass запустили в России. Об этом сообщает ТАСС. С 1 сентября система передачи сообщений о чрезвычайных происшествиях появится в учебных заведениях Татарстана и Пензенской области. В ближайшее время она заработает в Московской области и готова к масштабированию на всю Россию. В мобильном приложении сотрудники образовательных организаций смогут нажатием одной кнопки передать сообщение об угрозе нападения, захвате заложников, возгорании, обнаружении подозрительных предметов или любом чрезвычайном происшествии. Также заявитель может направить голосовые или текстовые пояснения. Сведения поступят через AirGlonass в региональную систему 112 для реагирования экстренных служб.
0: Про цены.
1: Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в августе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Стоимость какао выросла на 28% в месячном выражении. Также цены значительно выросли на сахар и пшеницу. При этом сильнее всего среди продуктов питания подешевели апельсиновый сок, кофе и чай. Среди металлов сильнее всего подорожало серебро, вырос в цене и битум. При этом в августе существенно подешевел гидроксид кобальта сразу на почти 17%.
0: Про детей.
1: Четверть опрошенных «Комсомольской правдой» россиян рассказали, что их дети после школы занимаются спортом. Еще 11% респондентов. Дети тоже выбирают физические активности, но это не спорт, а танцы. Каждый седьмой рассказал, что его дети учатся музыке. Кто-то играет на музыкальных инструментах, а кто-то поет. 14% участников опроса поделились, что кроме школы дети ходят еще и к репетиторам, поэтому на творческие кружки времени не всегда хватает. Лишь 9% опрошенных заявили, что их дети после школы отдыхают. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: такое. 9 утра. Я думаю, что уже большинство бантиков букетов в портфеле уже успешно доставлено по назначению. И сейчас самое время с вами пообщаться ближе, друзья. Это Авторадио. Драйв-шоу «Поехали». Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Самое время как раз подвести итоги нашего драйв-чата, пока дети не слышат. Давайте, взрослые, делитесь. Мы сегодня все утро обсуждали вашу ложь. И самые глупые какие-то выдуманные истории.
1: Да, которые... маленькие хитрости тоже обсуждали.
0: Школьные, да. Поэтому напишите, пока их нет, да, пока они в школе, а то еще возьмут у вас за основу. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
1: Далее мы будем обсуждать важную тему для всех, и для родителей, и для детей. Как можно расслабиться за 5 минут?
0: Ну, это требует специалист. Хотя я думаю, что сейчас как раз то самое время, когда эта практика будет необходима.
1: Каждому.
0: Родителю и не только. Ну, а еще заглянем в тачку и узнаем, друзья, как бороться с запотеванием очков лобового.
1: Ну, дождь идет.
0: И всего, что нас окружает. Да, автоэксперт нам тоже заглянет, поэтому делайте громче. Поехали.

0: Я понимаю, сейчас время раннее, многие, возможно, даже напряжены, да, еще не доехав даже до работы, а может быть, наоборот, уже в поте лица пашут. Ребят, сейчас мы сделаем так, чтобы все расслабитесь. У нас в гостях психолог Артем Толоконин. Доброе утро, во-первых.
1: Доброе утро.
2: Хочешь быть здоров? Поехали!
0: Прямо сейчас мы хотим от вас получить технику, как расслабиться за 5 минут.
1: Есть самая простая и доступная техника для любого человека, которая основана на человеческой физиологии. Это стимулирование своего нерва, который называется nervus vagus, 10-я пара черепно-мозговых нервов. Это один из самых мощных нервов, который отвечает за парасимпатическую нервную систему или система, которая человека успокаивает, снимает стресс, и нормализует деятельность желез внутренней секреции, внутренних органов, пищеварения, сердцебиения и дыхания. Мы можем с вами контролировать наше дыхание. Когда человек стрессирует, волнуется, у него дыхание начинает сбиваться. Угу. Так вот, уже доказано, если мы начинаем правильно по определенной технологии дышать, то мы воздействуем на свою внутреннюю среду, на физиологию, и за счет этого воздействуем на нашу психику. Поскольку все люди дышат, пока когда они живут, то если мы начнем произвольно делать вдох, а потом выдох в два раза длиннее, то таким образом через 2, 3, 4 минуты и 5 у нас наступит естественное успокоение.
3: А голова не закружится?
1: Не закружится. То есть здесь как нужно подойти к этому упражнению? Сначала вы замерьте, сколько секунд вы вдыхаете и сколько выдыхаете. Естественным образом. Показатель здоровья, если человек не может задержать дыхание больше, чем на полминуты, если у него минимум полминуты, то значит, у него уже не здоровье. Он либо слишком сильно напряжен эмоционально, либо он действительно уже чем-то болен. У него функциональные резервы здоровья на минусе находятся. Поэтому, если вы до минуты можете задержать свое дыхание, вы молодец, у вас хорошая работоспособность, и, скорее всего, вы не находитесь в стрессе.
3: А если две?
1: А если две и три, значит, вы спортсмен, либо вы певец. Тот, кто поет, они реально по 2-3 минуты могут задерживать дыхание. Причем люди, которые особо спортом не занимаются, но они выступают на сцене, выдох более пролонгированный. То есть, если вы вдыхаете 3 секунды, 4 секунды, то выдох у вас должен быть 6 или 8 секунд. Желательно дышать областью живота. Желательно, чтобы диафрагма принимала в основном участие. Но если у вас это не получается в силу того, что вы это никогда не пытались контролировать, хотя бы держите ритм вдоха-выдоха, удлиняя выдох в 2 раза, наблюдая за секундной стрелкой часов или своего мобильного телефона, включив там секундомер.
0: Но одна техника у нас есть — дыхание. Есть еще какая-нибудь? Или это достаточно?
1: Хотя бы это попробуйте. Мы же хотели,
0: это самая простая?
1: Самая простая. Мы же все дышим, и если дышать начнем правильно, то тогда почувствуем этот эффект.
0: Себя нельзя успокоить? Какой-нибудь, может быть, волшебный?
1: Это уже второй уровень, да. То есть лучше с дыханием делать самогипноз и проговаривать про себя определенные аффирмации или формулы самовнушения.
3: Я молодец.
1: Да, хотя бы так, не так быстро.
3: Я молодец.
1: Прям вот акцент делать эмоциональный, чтобы вы это почувствовали всем своим телом.
3: Психотерапевт Артем Толоконин, спасибо.
1: Здоровья всем.
2: Поехали.

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 19 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированы и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
5: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
6: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
5: Кажется, мне тоже туда надо.
6: Тогда пойдем вместе.
7: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балаково.

0: Это драйв-шоу «Поехали». Мы продолжаем узнавать много нового. Сегодня в нашем круге очумелых ручек появляется автоэксперт Максим Ракетин, главред qt.ru. Доброе утро.
1: Привет.
2: Всем привет.
3: Что там под капотом? Поехали.
0: Почему очень милые ручки? Хотим узнать про лайфхаки от запотевания.
1: Есть проблема. В салоне автомобиля появляются вот эти вот капли воды внутри, то есть со стороны салона на стекле. Что с этим делать и какие причины у этого явления?
2: Причин появления влаги в салоне может быть множество, поэтому, собственно, для начала нужно определить, откуда она появляется. Или мы приносим ее с собой с улицы, или это техническая неисправность. Потому что есть некоторые автомобили, в конструкции которых, конечно же, существует радиатор отопителя, который находится достаточно близко к салону, и если там случится какая-то неисправность, он течет как раз туда, вниз, на ноги. Если это прямо постоянно повторяется, для начала нужно проверить вообще состояние печки в машине. В любом случае, такой комплексный подход должен быть. Одной заменой ковриков на газету это, к сожалению, не всегда решается. Много чего уже придумали. Помимо влаговпитывающих ковриков, существует куча адсорбентов, которые принимают на себя влагу. Но дальше всех пошли, конечно, британские ученые, мои любимые. Была публикация о том, что простой кошачий наполнитель, завернутый в что-нибудь сетчатое, системы носок, чулок или гольф какой-нибудь, теоретически за ночь может всю эту влагу впитать. Мы знаем, как работает кошачий наполнитель. Вот такие вот есть вещи, которые некоторые наши автомобилисты уже используют. Плюс китайская промышленность наладила как раз-таки производство вот этих вот непонятных подушечек типа силикогеля. Они тоже, по идее, должны впитывать влагу, но та вот влага, которая в салоне существует, это все-таки не прямая там вода, она не стекает сверху с крыши. Это все-таки вот этот вот туман. Поэтому самый простой способ, если вас сейчас вот вам нужно ехать, автомобиль запотел, дайте ему просто прогреться и не забывайте включать кондиционер. Даже в холодную погоду он удаляет всю эту влагу, он осушает воздух, поэтому хуже от этого не будет. Не бойтесь его сломать. Любая современная система кондиционирования рассчитана на минусовые температуры, а прям совсем, когда ей холодно, она просто не сработает. Поэтому здесь бояться совершенно нечего.
1: А вот эти спреи всякие, которыми покрывают стекла, сейчас вижу, продаются. И
0: на мойках?
1: На мойках рекомендуют. И вообще в магазинах уже даже стали продаваться. Насколько они эффективны?
2: Есть такая история, они покрывают стекла изнутри пленкой, тут главная задача правильно его нанести, этот спрей, потому что если его нанести просто вот на запотевшее стекло, то в конце концов вечером, когда ты поедешь домой, в свете фар ты увидишь разводы, полоски, какую-то непонятную историю на стеклах, в том числе и на лобовом. Ну, это небезопасная фигня, поэтому нужно к этому быть внимательно, нужно к этому внимательно относиться. И такие спреи, как правило, наносятся на сухое чистое стекло.
1: Все понятно. Стало как-то в салоне легче дышаться и суше стало благодаря нашему автоэксперту, главреду Кьюто Максиму Ракитину.
3: Поехали!

0: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступна с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатно.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Дневник съела собака, забыл дома вместе с головой. Или подделка подписи классного руководителя. Ну, признавайтесь, какую самую глупую или отчаянную ложь вы придумывали в школе, чтобы избежать наказания, а может быть, двойки. Итак, 915-459-2020, подводим итоги, и вот что есть к этой минуте. Поехали.
2: Мы с другом в 6 классе решили прогулять физкультуру. Нашли в аптечке у его бабушки какой-то древний горчичный порошок. Натерли им носы и пришли в медпункт. Ноздри горят, слезы, естественно, текут, чихаем.
1: Куба не имеет. Нам, как Крид поет. Руки потеют.
2: Я думаю, там другой медикамент был. Но неважно, откуда мы знаем, в конце концов. Короче, чихаем на всю поликлинику. Медсестра посмотрела на нас, выдала по таблеточке активированного угля и сказала: «Так, симуляторы». Не симулянты, а именно симуляторы. Марш в класс, а носы в следующий раз. Мылом трите, хоть пахнуть приятно будут. Вот, было очень стыдно.
1: Самая дурацкая глупая ложь была у моего одноклассника. Он не выучил стихотворение по литературе, а тогда же все у доски стояли, да? И, ну вот он вышел, стоит 3 секунды, молчит. Потом начинает фальшиво хрипеть, шептать, говорит: «У меня голос пропал. Вообще говорить не могу». Ну, ученица, понимающе кивнула, говорит: «Хорошо». Кстати, логично, у меня в моей практике преподавания нет. Я имею в виду, в моей жизни было то же самое практически. Так вот, преподаватель говорит: «Садись, пиши этот стих на листик». Ну, по памяти. Вот, прям передо мной. Разговорить не можешь. Ну, парень что, побледнел, деваться было некуда, получил свою заслуженную двоечку, зато письменно. Но написал без ошибок.
2: Это самое главное.
1: А написал без ошибок. Знаешь что? Не учил.
2: Не учил. Не с глаголами. Пишет раздельно.
1: Это мы помним.
2: Так, в детстве была очень избирательной, пишет Катерина. Получила тройку.
1: Изобретательный.
2: Избирательный? Ты думаешь, вы одно исключает другое? Ну так вот, да, действительно изобретательный. Получила тройку в четверти по математике, а родители требовали

0: Ему что-то не нравилось. Он подклеивал, ты понял? То есть ту срывал, клеил эту и переписывал оценки.
1: Слушай, мы в свое время... Да, нет, не мы. Один мой знакомый человек.
0: Знакомый, да?
1: Да, знакомый человек, в неизвестной мне школе, из неизвестного мне города. Короче, учителя в 10-11 классе ставили оценки в журнале исключительно ручкой «пиши, стирай». Mm-hmm. И один мой знакомый, которого я даже и не знаю, в общем, догадался и просто взял и исправил себе половину оценок. Ну, поэтому в составе группы лиц.
0: У твоего знакомого нормальные родители, да, никогда ремнем не били.
1: А не знаю, я с его родителями не знаком.
0: Понятно.
1: Ну, рабочая схема была.
0: Спасибо большое, что вы написали. Вывод какой? Каникулы кончились, но жизнь-то продолжается. Впереди у вас прекрасный учебный год. Терпение каждому. Ну и, собственно, понимаете, да, вы сами через все это прошли. Поэтому относитесь ко всему чуть-чуть снисходительней. Все-таки школьные годы, они такие. Где-то там приврал, где-то ремня получил. Все мы понимаем это. Ладно, давайте двигаться дальше. На сегодня драйв-чат завершен. Всем спасибо.

0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46.
1: Столовая «Русь» – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр, водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт», улица Минская, 75/1. Телефон 8 900.

0: скоро двери.
1: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием.

0: качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7 937 801 89 92.
1: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
2: Реклама на Авторадио.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, друзья, какой мы можем сделать вывод на сегодняшний день?
2: Хороший?
1: Да. Четверку заработали. Ну или пятерку. Оценивать, конечно, вам, но мы пробежались по всему. Самому актуальному. Узнали про неоригинальные и оригинальные. Как правильно заряжать. Можно ли заряжать свой телефон ночью, например. Многие кто-то говорил, что нет. Оказывается, он да. Нам сегодня в этом помог специалист. А также поговорили с психологами. Первый это рассказал, делать ли урок с ребенком или нет. Чтобы потом вас не обвиняли, когда человеку исполнится 30 лет.
2: Выяснили, как можно расслабиться за 5 минут. Так, оп.
1: Ну, надо попробовать, получится это на самом деле.
2: Ну, надо напрячься для этого, Денис.
1: Надо. Да. А также узнали лайфхаки от запотевания. Вот.
2: Если уж так напрягся, что все вокруг запотело.
1: Ну, вдруг. Это всегда пригодится. В общем, ребята, отдельное спасибо всем, кто написал нам про свою глупую, нелепую, смешную и отчаянную ложь, которую вы придумали в школе. На этом прощаемся с вами до завтра. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем хороших выходных и оценок тоже. Я знаю, что сейчас нас вон на третьей парте слушают, нам написали. На. Не отвлекайся.
2: Пока.
1: Игорь. Пока-пока.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования. Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
3: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: РВБ, Украина, 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки. Покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
12: В ленте.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь ты.
16: В этом весь ты.

0: Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Capital Group. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Capital Group. 8 800 250 60 52. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России сегодня отмечают День знаний. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: 1,5 миллиона первоклассников пошли в школу в новом учебном году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он выразил уверенность в том, что благодаря мерам нацпроекта «Молодежь и дети», ответственной работе педагогов и поддержке родителей, первоклассники смогут получить все эти возможности и использовать их для реализации своего потенциала. Но сегодня в России не просто начало учебного года. Сегодня вся страна отмечает День знаний. На торжественной линейке по случаю праздника в одной из школ Москвы побывала корреспондент Авторадио Надежда Румянцева. От нее мы узнаем все подробности. Надежда, здравствуйте.
2: Наталья, здравствуйте. 1 сентября – праздник, который сразу можно узнать по белым бантам, букетам больше первоклашек и тому самому первому звонку. А еще по самым нарядным ученикам. Сегодня в одном из корпусов школы имени Орлова был настоящий показ мод. И белые фартуки, и красивые нарядные платья, видела даже вечерний наряд. Больше всего меня растрогал выход первоклассников на линейку. Кто волновался больше, родители или дети, я не поняла. Но то, как трогательно мама и папа посылали воздушные поцелуи, махали руками своим детям и фотографировали их со всех ракурсов, останется в памяти у всех. А сегодня уроков не будет. После торжественной части ребята отправились в классы, где у них проходят разговоры о важном. Темами занятий стали сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Так что учебный год стартовал.
1: Надежда, спасибо, но я напомню, что в этом году российские школы с 1 сентября полностью перешли на единые государственные учебники истории. Об этом и других изменениях в учебном процессе рассказывал ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр поздравил школьников, студентов, учителей, преподавателей и мастеров производственного обучения с Днем знаний, отметил, что в новом учебном году их ждут важные нововведения.
0: Про цифровой пропуск.
1: К россиянам с сегодняшнего дня стали доступны цифровые рубли. Они могут открывать кошельки в них, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Это еще одно дополнительное средство для переводов платежей, отмечала в интервью РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Для оплаты покупки цифровыми рублями нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.
0: Про нас.
1: Россияне проводят в транспорте в среднем 19 дней в год. Об этом заявил замруководителя Росстата Сергей Окладников. При этом жители Дальнего Востока тратят на дорогу чуть больше, около 20 дней в году. Так больше всего времени в пути проводят жители Хабаровского и Камчатского краев. Меньше всего Еврейской автономной области и Магаданской области. Окладников также напомнил о понятии транспортная усталость. Еще в 60-х годах ученые определили, если дорога до работы занимает более 40 минут, производительность труда падает минимум на 10%. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
3: Нет, не надо

0: Ну что, дорогие, дальше лето только за деньги. У Лолиты последний день на Титанике, а у нас первый день осени. И вчера, и сегодня, и завтра все равно у нас много денег. Олеся Соболева у микрофона, а вы делаете громче приемник. Ну, деньги вам же.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну а в счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Надеюсь, и вы тоже с нами. Да еще как, вижу, слышу. Жаждущие, мечтающие. Поменяли гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указали свое желание на нашем сайте и слушаете эфир внимательно и правильно делаете. Ведь мы несемся в сторону того самого дня. 10 сентября. А что будет? Да вы знаете, что третий суперфинал уже в следующий четверг исполнится ваша заветная мечта. Какая? Вот интересно. Тут кто-то из вас о щенке далматине мечтает, кто-то поплавать с китами на Маврикии, а кто-то и к пингвинам на Южный полюс. И географические мечты присутствуют. Надеюсь, что авторадиорулетка выберет ваш номер и вашу мечту во время третьего суперфинала 10 сентября. И авторадио с легкостью ее исполнит. Ведь мы же это умеем, мы же это уже делали. Мы продолжаем поздравлять нашу первую победительницу Веру Лаврикову из Москвы, которая мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000 рублей. Но мечта сбылась. Сбылась мечта и у Евгения Крицкого. Это наш второй победитель из Санкт-Петербурга. 1 000 000 рублей. Так он и написал. Так, собственно, мы и сделали. Что же будет дальше? Ну, интересно, какая мечта выпадет у нас 10 сентября. Прямо сейчас, ну, заберите деньги. 11 000 рублей в банке. Генеральный партнер, правда, эту сумму удвоит. То есть 22 000. Останавливаю авторадиорулетку. Смотрю, что у нас тут за номер. 7087, последние цифры, префикс 912. Зовут игрока Дмитрий, проживает он в Пермском крае и мечтает об автомобиле с АКПП. Ну, это так, я понимаю, автоматическая коробка передач с полным или подключаемым полным приводом и зимним пакетом опций. Очень жду, написал Дмитрий. Дмитрий, классная мечта, 22 машины за все сезоны игры, много денег мы сделали вашими, ну, наших слушателей. Вам точно повезет, мы вообще все это можем. Пока же давайте-ка мы позвоним Дмитрию в Пермский край, для начала денег ему отдадим. Ну, а начнем мы с гимна Авторадио. Вместо гудков должны мы его услышать прямо сейчас. Никаких гудков, голосовых помощников. Первые 3000 у Дмитрия. Алло.
2: Слушаю.
0: Дмитрий, здравствуйте. Авторадио звонит. Игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
0: Вот сразу слышно, человек улыбаться
2: очень
0: начал.
2: Рад вас.
0: Так, Дмитрий, ну, во-первых, приятно познакомиться. Во-вторых, мы знаем вашу мечту. Мечта прям, ну, мужская, серьезная. Автомобиль, тут куча опций, коробка передач, привод, зимний пакет. А какая, может быть, марка есть?
2: Ой, не знаю. Что же есть на рынке, честно сказать. Все сейчас закрытое. Ничего хорошего, точнее сказать, нету. Ну, надеюсь, на что-то лучшее.
0: Так, а вот расскажите-ка, Дмитрий, вот выиграете вы, значит, автомобиль в эфире Авторадио. Куда поедете на нем?
2: Ну, хотел бы с женой покататься.
0: По России?
2: По России проездить. Все давно я обещаю. Ну... Но машина не позволяет далеко ездить на хорошее расстояние.
0: Ну, значит, мы будем исполнять вашу мечту. 10 сентября, возможно, у нас третий суперфинал. Так что будьте начеку. Договорились?
2: Договорились.
0: Ну, а сейчас у нас в банке 11 000 рублей. Назовете песню «Все-все-все отдадим».
2: Я с большим удовольствием это сказал, но не могу.
0: А что вам мешает?
2: Ну, недавно проснулся, не успел послушать еще вторую.
0: И чем же вы были заняты, рассказывайте. В Перми-то сколько сейчас времени?
2: 12 часов,
0: да. И чем вы заняты?
2: Я говорю, я проснулся недавно. Поздно лег.
0: Он еще и спит. Ну это что за человек такой? Вторник. 12 часов, а он спит.
2: Ну, нет, свои радости жизни.
0: Но все равно, Дмитрий, пока вы спали, вам деньги положены. 3000 рублей за гимн авторадио. Ну не чудо ли?
2: Это здорово.
0: Это нет, здорово.
2: Чудо.
0: Да,
2: это я самое... очень ждал, потому что...
0: Сколько ждали, признавайтесь?
2: Этот звонок я ждал 2 года, а предыдущий звонок ждал 6 лет.
0: А вы у нас такой, да, прям счастливчик. Ну, значит, и третий будет.
2: Надеюсь, к Новому году. Вот. В суперфинале.
0: А, вы к Новому году. А мы вот хотим 10 сентября вам позвонить. Не откажетесь?
2: Так вот хотелось, не успел. Проснулся поздно.
0: До 10 сентября еще будет, вы еще не проснулись.
2: Нет, я на сегодняшний день.
0: На сегодня ладно, это мы вас прощаем. А впредь я вам, Дмитрий, от всей души желаю удачи. Будет вам автомобиль. Авторадио вообще не только на это способно. А пока 3000 рублей за гимн Авторадио. Ваши генеральные партнеры игры Озонбанк выигрыш удваивает. Теперь он составляет 6000 рублей, которые вы скоро получите на вашу карту Озонбанка. Ну как приятно было пообщаться с человеком. С нашим, с авторадийным, заряженным. Желаем удачи и Дмитрию из Пермского края, и вам. Мы запускаем авторадио-рулетку. С этой секунды в банке 13 тысяч рублей. Напомню, у нас 5 суперфиналов в счастливом сезоне. 2 уже отгремели на всю страну. Впереди 3-й суперфинал 10 сентября, между прочим. Ну и есть у нас еще бонус. В 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш мечты, поможет специальная мечта-бот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 19 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
5: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. ФСБ задержала жительницу Камчатки по подозрению в госизмене. Женщина по заданию украинских спецслужб передавала сведения для их использования против безопасности России. Возбуждено уголовное дело. Фигурантка помещена под стражу. В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины предпринимают попытки вовлечения россиян в противоправную деятельность. Дмитрий Чернышенко назвал число обучающихся в вузах России иностранцев. Их почти 415 тысяч. По словам вице-премьера, авторитет российского образования в мире традиционно высок. Наша страна входит в тройку сильнейших по результатам участия школьников в международных олимпиадах. В этом году они завоевали 27 медалей, 23 из которых золотые. Синоптики пообещали москвичам по июльски теплую погоду 1 сентября. Сегодня днем ожидается до плюс 25 градусов и при этом без осадков. Об этом рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, минимальная температура в столице составит плюс 17. Ранее в центре погоды ФУБОС спрогнозировали приход бабьего лета в Москву в середине сентября. По словам метеорологов, оно задержится в мегаполисе примерно на 5 суток. После волны летнего тепла в Центральной России начнется настоящая осень. К этой минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто слушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая! Лепота!
13: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
14: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
15: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальные предложения на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
16: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ». Не оферта.
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
19: 21 ноября «Яндекс.Музыка» впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
20: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Если ты настоящая звезда...
22: Ты это сказал?
21: У тебя нет права на ошибку.
23: Крутой мемчик получился.
21: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября.
24: 16+.
25: Авторадио.

0: Если человек идет и улыбается, это значит, что ему не надо идти в школу. Он вырос, он взрослый, теперь на работу шагает, довольный. Ну или Катя Айова просто просит его своей этой песнью. А мы ее прямо сейчас на деньги поменяем. Как вам такое? Вижу, шире улыбка стала. Счастливее лица, богаче вы, потому что слушатели настроены на Авторадио. Зовут меня Олеся Соболева. Ну давайте уже наши деньги сделаем вашими.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Напомню, что в счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег» мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. На самом деле, вот когда я звоню вам, у меня вот такие вот мурашки бегают по всему телу, потому что это ответственное занятие. Это очень приятно делать вас богаче, делать вас счастливее. Напомню, что все ближе у нас третий суперфинал. 2-то уже отгремели на всю страну. Мы еще раз поздравляем нашу первую победительницу Веру Лаврикову, которая мечтала закрыть автокредит, и Авторадио ей в этом помогло. Кредит на 1 300 000 рублей сделано. И второй победитель у нас Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Он мечтал о своем личном миллионе рублей. Ну, мечтал, а мы осуществили. Что же дальше? Какая мечта исполнится? Узнаем 10 сентября. А у вас столько желаний. Вы все такие интересные. Но вот кто-то хочет построить небоскреб по своему плану. Для кого? Для чего? Себе или лично? Вот это мы узнаем, если вдруг рулетка выберет эту самую мечту 10 сентября. А кто-то мечтает о Кадиллаке, как у Элвиса Пресли. А кто-то о стаде овец. 500 штук, между прочим. Ни много, ни мало. Классные мечты. Давайте еще больше. Присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио и указывайте желание на нашем сайте. 10 сентября мы узнаем имя счастливого человека, которого мы и поздравим, и чью мечту и исполним. А пока же давайте-ка мы вас богаче сделаем. На 13 тысяч рублей такая сумма в банке. Генеральный партнер игры ее и вовсе удвоит. 26 тысяч. А кому узнаем у нашей Авторадио рулетки. 4260, последние цифры, номера 910, префикс, зовут игрока Анатолий Владимирович, живет он в Воронежской области и мечтает о домике на берегу моря в Сочи. Очень даже приятная такая летняя, да, еще мечта, хотя в Сочи, да на берегу моря зимой классно. В общем, Анатолий, мы вам звоним. Номер набран. Гимн Авторадио вместо гудков. 3000 рублей уже отправляются в Воронежскую область. Берите трубку, Анатолий. Ваши деньги у нас.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Анатолий. Это Авторадио звонит. Игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: Мы слышали гимн Авторадио. Наш вы человек, получается. Ждали звонка?
2: Конечно, ждал. Ну да, ждал на эту самую, на 10 сентября, когда будет розыгрыш.
0: А сегодня ничего не ждали, нет?
2: Я на море купаюсь.
0: И на каком же море? Вы уже в Сочи, может быть?
2: Да, да, в Сочи.
0: И домик вам на берегу моря нужен?
2: Конечно, да.
0: А может, вы там присмотрели уже какой?
2: Ну, пока еще нет.
0: Но будет у вас такая возможность. Я надеюсь, что мы с вами свяжемся в одном из суперфиналов и исполним.

0: звонить. Авторадио вообще волшебное радио. 3000 рублей за гимн мы вручаем Анатолию из Воронежской области, но который у нас временно в Сочи, а в будущем, возможно, и навсегда переедет, если выиграет дом на берегу моря. Ну, какие мечты, ну, какие вы все приятные. 3000 рублей генеральный партнер игры Озонбанк превращает в 6000, и совсем скоро вы эти деньги получите на вашу карту Озонбанка. Анатолий, от всей души я вас поздравляю. Запускаю нашу авторадио-рулетку. Мы продолжаем счастливый сезон. В банке с этой секунды 15 тысяч рублей. Растет банк, вам же его, собственно, и забирать. 5 суперфиналов у нас в счастливом сезоне, а под Новый год самое настоящее чудо в виде 6-го суперфинала, где генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте, ну вот так вот по-крупному, смело, в стиле авторадио. Радио, и все получится.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 686446. Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
2: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
1: Кажется, мне тоже туда надо.
2: Тогда пойдем вместе.
3: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
4: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр, водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт», улица Минская, 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка.

0: Компания «Банк недвижимости». Балакова. Тернавская, 3.
1: Вольск. Коммунистическая, 19А.
0: Телефон 8-937-266-55-00. Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рос, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
2: Реклама на Авторадио.

Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на zamena.fitauto.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Непале продолжаются поиски 12 россиян после наводнения. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказал, что в Непале продолжаются поиски россиян, которые пропали в результате наводнения. Всего 12 человек. Дипломат отметила, что местные профильные службы продолжают поиски, а при МИД Непала создана специальная группа экстренного реагирования для координации этих усилий. Москва внимательно следит за ходом поисково-спасательной операции. Сейчас подтверждена информация об успешной эвакуации 10 российских граждан. В связи с наводнением МИД России учитывает твои риски повторного паводка, рекомендуют воздержаться от поездок в северные районы Непала.
0: Про торговлю.
2: С сегодняшнего дня в России расширяются требования законодательства в области защиты потребительских прав, которые касаются онлайн-торговли. Теперь торговые площадки и владельцы интернет-магазинов обязаны предоставлять покупателям доступ к верифицирующим документам, подтверждающим легальность предлагаемой продукции, сообщает РИА Новости. В карточках товаров продавцы должны указать прямые ссылки на национальные или евразийские реестры, сертификаты соответствия и декларации. Это правило охватывает широкий ассортимент изделий, включая электронику, парфюмерно-косметические товары и продукцию для детей.
0: Про форумы.
2: 2 сентября на острове Русские состоится легкоатлетический забег «Борисий побеждай». Он откроет спортивную программу Восточного экономического форума и соберет около 1000 участников, делегатов ВЭФ, жителей и гостей Приморья. Маршрут, длина которого 5 километров, пройдет по живописной трассе. Каждый финишировавший получит памятную медаль, футболку и рюкзак. Организаторы определят победителей и призеров как среди жителей города, так и среди участников форума. Также будут подведены итоги забега в корпоративном зачете. Забег организован спортивной платформой «Росконгресс» и «Лигой героев». Зарегистрироваться для участия можно на сайте «Росконгресса». Добавлю, генеральный информационный партнер ВЭФ «Газпром Медиахолдинг».
0: Про школу.
2: Сегодня в День знаний свои двери для учеников открыли 38 тысяч школ по всей России. За партой сели свыше 17,5 миллионов учеников, среди них 1,5 миллиона первоклашек. Завершится учебный год не ранее 26 мая будущего года. Ну а сегодня каждый из нас вспоминает и свое 1 сентября в первом классе, и вообще школьные годы. Своими мыслями с авторадио поделилась заслуженная артистка России Наташа Королева.
3: Во-первых, я очень любила школу, поэтому для меня 1 сентября это был действительно праздник. Я шла в школу как на праздник. А второй момент, который я очень запомнила, почему-то каждый год на 1 сентября мама покупала мне красивые гладиолусы, которые были гораздо больше меня. Их с трудом доносила до школы, потому что реально они были очень высокие. И мне приходилось этот букет вот с трудом нести, ну и, конечно, вручать любимой учительнице. Так что школа для меня это такое очень приятное воспоминание. Поздравляю всех детей с 1 сентября, с Днем знаний. Ну и желаю, конечно же, получать хорошие оценки, вникать в непростую школьную программу, глубоко вникать, учиться и еще раз учиться.
2: Добавлю, в этом учебном году школьники будут учиться по обновленным образовательным программам, направленным на укрепление единого образовательного пространства страны. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

что, убираем все со стола, достаем двойные листочки, контрольная сегодня. Ну что, страшно, да? Да нет, нам ничего уже не страшно, мы взрослые, мы школу свою прошли, отучились, экзамены сдали. Тем более, это звонок звенит для учителя, а для всех остальных авторадио, конечно же. Делайте громче приемники, шире улыбку и планируйте что-нибудь эдакое на осень. Мы в любом вашем желании вас поддержим. И я, Алиса Соболева, в том числе. Хорошего дня. Земля в иллюминации.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 26 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
1: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук,

0: Комарова, 135/6, город дверей.
1: Город дверей.
2: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Новокуйбышевске после беспилотной атаки введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Сейчас проводятся восстановительные работы в многоквартирном доме, который пострадал после удара беспилотника. Два человека получили незначительные травмы. Также есть повреждения нескольких гражданских объектов. В городе развернут оперативный штаб. Для жителей оборудован пункт временного размещения. В России минимальная месячная продуктовая корзина с начала года подорожала на 8,5%. Ее стоимость в июле составила чуть более 8 тысяч рублей. Об этом рассказал зампред правления Ассоциации Роспродсоюз Дмитрий Леонов. Дороже всего продукты стоят на Чукотке – чуть более 21 тысячи, и в Камчатском крае – почти 13,5 тысяч. Дешевле всего в Мордовии – 6,5 тысяч. В расчеты вошли 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты. Продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. Владимир Путин поздравил с Днем знаний школьников и студентов. Президент пожелал им успехов в новом учебном году. Глава государства назвал 1 сентября особым праздником, который объединил все поколения россиян. Отдельно российский лидер обратился к первоклашкам, пожелав им успехов на новом этапе жизни. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
1: ОГЛ Стрит, ОГРН, 116-77-467-8061, город Москва.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
1: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
8: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босфелии. Артнео, окей.
9: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
12: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
13: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
15: Как я по всему этому соскучился!
14: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
1: 16+.
16: Авторадио.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
0: Давай жить.
3: Я беременна.
0: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
0: А мой внук. Самый.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мой счастье.
2: Ты мой сердечко.
1: Ты мой солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
5: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр. Водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт», улица Минская 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково 221-300.
7: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио. 40

0: Реклама. Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
1: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
2: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03 18-40. 18+.
3: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
4: Категория 16+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 12:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Силуанов назвал два основных вызова мировой экономики. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Мировая экономика сталкивается с двумя основными вызовами – геополитической фрагментацией и увеличением глобальной долговой нагрузки. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран Большой Двадцатки. Министр пояснил, что геополитическая фрагментация ограничивает свободное движение товаров, капитала и технологий, а рост глобальной долговой нагрузки нарастает и грозит необратимыми последствиями, пишет парламентская газета. Напомню, встреча глав Минфинов и Центробанков стран Большой Двадцатки проходит в американском городе Эшвилл 31 августа и 1 сентября.
0: Про нововведение.
2: В России вступили в силу новые правила перевозки животных и багажа в такси. Приказ Минтранса будет действовать до 1 сентября 32 года, сообщают аргументы недели. Теперь в легковом такси официально разрешается перевозить собак в намордниках при наличии поводков и подстилок. При этом страна, предоставляющая автомобиль, вправе устанавливать дополнительные требования к провозу животных, если они не противоречат законодательству. Мелких домашних животных и птиц можно перевозить только в закрытых контейнерах с глухим дном, обеспечивающих доступ воздуха. Что касается провоза багажа, то теперь таксопарки могут самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. Запрет на перевозку зловонных и опасных веществ сохраняется.
0: Про школьников.
2: Школьники стали чаще читать, а июль оказался самым читающим месяцем. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. С начала июня интернет-трафик на книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%. В то же время интерес к произведениям и школьной программе увеличился на 12%. Драйвером роста стали не только школьники. Активнее читать и слушать цифровые книги стали зумеры и пользователи старше 65 лет. При этом работающая молодежь от 24 до 34 лет снизила свою читательскую активность. В топ-5 самых популярных книг из школьной программы по количеству продаж вошли «Война и мир», «Преступление и наказание», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Мертвые души».
0: Про природу.
2: Предстоящая зима в России будет неустойчивой, похолодания станут чередоваться с затяжными оттепелями. Об этом предупредил директор гидрометцентра Юрий Симонов. По его словам, зимний период мокрый снег, возможно, будет выпадать в течение 5-7 дней. Специалист также не исключил вероятность возникновения дождей. Помимо прочего, россиян ждет гололед. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Что у нас на выходных?
5: Велозабег в парке.
4: Я готов.
5: И я могу.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
0: Авторадио. Номер один.

0: Будем вечно молодыми, яркими и, конечно же, будем вечно побеждать в рамках игры «Много денег». По крайней мере, 13-й сезон к победам всех подталкивает. 10-й день сентября. Мы летим тебе навстречу, естественно, разыгрывая деньги. 15 тысяч в банке, которые превратятся аж в 30 тысяч рублей.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, однозначно, сбываются. Разве могло быть по-другому, когда есть Авторадио и слушатель? Да все у нас с вами будет на 10 из 10, на 13 из 13, если вспоминать сезон. Тем более здесь Озонбанк, который удваивает, собственно, абсолютно каждый выигрыш. Прекрасный партнер. Еще будет дополнительный суперфинал от Озонбанка, что тоже не может не радовать. Ну и в данный момент математика простая. Мы разыгрываем 3 миллион из 5 частями. И, собственно, 10 сентября этот миллион обязательно закончится. Третий по счету. Ну и, соответственно, чья-то мечта воплотится в реальность. Как у остальных наших слушателей? Вот, пожалуйста, победитель первого суперфинала Лаврикова Вера из Москвы. Была мечта закрыть кредит на машину. 1 300 000. Пожалуйста. Крицкий Евгений, победитель второго суперфинала из Санкт-Петербурга. Просто человек сказал: хочу 1 000 000 рублей. Пожалуйста, исполнено. И вот он, третий суперфинал. Дамы и господа, леди и джентльмены, остается решить, что важно для вас. О чем вы мечтаете? В космос отправиться? И такие тоже есть. Кому-то просто ремонт дачного домика вместе с участком. Все разные. Определитесь, чего вы хотите. Соответственно, гудки из мобильного телефона убираем. Заходите на наш сайт, устанавливаете фирменный гимн Авторадио. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вы это делаете. Все, победы придут. По крайней мере, мы в это верим и к этому стремимся. 10 сентября, возможно, все для вас реализуется. Ну а пока давайте в сумме сыграем аж на 30 тысяч рублей. Все, как договорились. Для этого рулетка. Стой, раз, два. Пермский край. Наш слушатель по имени Михаил. Вот, пожалуйста, погасить ипотеку. Кстати, очень и очень распространенная мечта. Опять же, ничего в этом удивительного нет. Какая сумма погашения ипотеки? Возможно, на все эти вопросы нам ответит непосредственно Михаил. По крайней мере, мы верим в это. И, конечно же, ждем гимн Авторадио. Так, наши люди. Глобально нас ждут. Ждут ли сейчас? За гимн Авторадио, естественно, деньги наш слушатель получит. Нужно назвать прозвучавшую песню. Для того, чтобы забрать весь банк.
2: Продолжаем дозваниваться.
0: Ай-яй-яй. Да не могу я оставаться на линии. Правила для всех абсолютно равны. К сожалению, в данный момент не может нам по каким-то причинам Михаил ответить. Но в любом случае, мечта, естественно, в игре «Погасить ипотеку». Пожалуйста, может быть, 10 сентября она превратится в реальность. Пока деньги за гимн Авторадио. Тем более Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч. Очень скоро Михаил сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка, естественно, запущена. На кону с этой минуты 17 тысяч рублей. Игра только набирает обороты. 10 день сентября мы до тебя обязательно доберемся. Ну и ты, страна, не забывай, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Действуйте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 26 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.
0: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Уэлт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности о организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
6: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
5: Кажется, мне тоже туда надо.
6: Тогда пойдем вместе.
4: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балаково.
7: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рос 9, улица Ленина 107, +7 937 7 801 89 92.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. 7 человек пострадали в результате нападения ученицы в школе Канска. В их числе 5 детей и 2 взрослых. Как пишут «Известия», ЧП случилось в школе номер 2. Семиклассница во время урока распылила в сторону учительницы газовый баллончик, после чего попыталась нанести ей ножевые ранения. С 1 сентября российская система здравоохранения вступает в фазу масштабной трансформации. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Среди нововведений – разрешение частным клиникам проводить МРТ за собственные средства пациента без направления лечащего врача. Если в больнице есть аппарат МРТ, срок ожидания бесплатного исследования по ОМС не может превышать 2 недели. Еще расширяется перечень обследований по диспансеризации. В него добавили УЗИ брюшной аорты, дерматоскопию и другие исследования. Что касается трансплантации, то список доступных для пересадки тканей пополнился кожей, костями, нервами и спинным мозгом. В центре ФОБОС рассказали о погоде в Москве в сентябре. Температура будет выше климатической нормы, которая для первого месяца осени составляет почти плюс 12 градусов. Норма осадков также может быть превышена. Согласно прогнозам метеорологов, самый теплый будет первая декада месяца. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: Реварш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом верь.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Авторадио.

0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46. Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук.

про двери. Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле призвали дождаться предложения Турции по урегулированию на Украине. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Вестям» заявил, что следует дождаться предложений властей Турции, заявивших о готовности предложить посреднические услуги в урегулировании украинского конфликта. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара подготовила наработки по вопросу безопасности судоходства в Черном море, обсуждает их с Москвой и Киевом. Кроме того, источник в турецком правительстве сообщил РИА Новости, что Анкара заявит о готовности выступить посредником по украинскому урегулированию на переговорах президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в Бишкеке во вторник. Песков на это заявил, что все будет зависеть от того, что предложит турецкая сторона.
0: Проводителей.
2: В Италии отменили спорную реформу дорожных правил, которая грозила серьезно усложнить жизнь пожилым итальянским водителям. Министерство транспорта страны официально исключило из финальной версии законопроекта пункты, вводившие тотальные ограничения для граждан старше 85 лет. Возможность водить, как и прежде, будет определяться исключительно индивидуальной оценкой физического и ментального здоровья, а не датой рождения в паспорте. Есть ли специальные проверки для водителей в России? Авторадио рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
3: В России у нас, в принципе, в законодательстве нет нормы, согласно которой человеку исполнилось, например, 70, 80, 85 лет, и он автоматически теряет право садиться за руль. А вот если состояние здоровья позволяет безопасно управлять автомобилем, человек может продолжать ездить. И, на мой взгляд, это вполне логичный подход, потому что цифра в паспорте, она сама по себе мало что говорит о способности человека управлять автомобилем. Один водитель в 75 лет отлично сохраняет реакцию, зрение и концентрацию, а другой при том же самом возрасте может иметь серьезные медицинские противопоказания. То есть основной фильтр у нас не возрастной, а именно медицинский. Но тут есть другой у нас момент. То есть обычно российское удостоверение водительское выдается на 10 лет. А вот при его замене, по истечении срока действия, водитель обязательно проходит медицинское свидетельствование.
2: Добавлю, по информации на ноябрь 2025 года самым возрастным водителем в мире считался американец Реймонд Хайгер. Ему было 95 лет. Достижение отмечено Книгой рекордов Гиннесса.
0: Про рекомендации.
2: Россияне могут сэкономить на покупке машины, приобретая ее сразу после новогодних праздников. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов отрасли. По их мнению, в этот период можно получить дополнительные скидки на машины прошлого года. Дилеры будут освобождать склады от остатков перед новыми завозами. Такие же ситуации бывают в конце каждого квартала, когда менеджеры наверстывают планы продаж. При этом эксперты отмечают, что массовых скидок ждать не стоит. Для покупки могут выгодными машины российской сборки, выполняющие условия по локализации. В этом списке есть «Лада», «Эволют», «Ваян», «Хавейл», «Тене», «Тамода», «Солерс», «Джетур» и «Москвич». Гибридные автомобили и чистые электрокары могут стать при прочих равных факторах немного доступнее. Есть больше, еще больше приблизившись к массовому сегменту. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

уж если о любви, то можно и погромче, тем более огромное количество городов, тысячи городов настроились на прямой эфир Авторадио, и это прекрасно. С первым днем сентября, с днем знаний всех причастных, пусть год пройдет на 10 из 10, ну и, конечно же, пусть эфир Авторадио также вас, все ваши семьи, конечно же, не покидает. Мы сближаем, это факт, проверенный десятилетиями. Иван Прудников по-прежнему у микрофона, страна, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
1: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
0: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
1: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 26 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 16, плюс 30 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
4: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
5: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
6: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, +7 937 801 89 92.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В МЧС сообщили о кратном росте числа погибших на Эльбрусе альпинистов. В этом году оно уже более чем в два раза превысило показатели сезона восхождений 25-го. Как пишет ТАСС, погибли 13 человек, один из них ребенок. В прошлом году при восхождении на горную вершину скончались 5 человек. В МЧС назвали основной причиной трагедии в горах человеческий фактор. Под этим определением подразумеваются не прохождение акклиматизации и неверный выбор снаряжения. Россиянам советуют отказаться от поездок на север Непала до полной нормализации обстановки. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее стало известно, что после наводнения в Непале продолжаются поиски 12 россиян. Москва внимательно следит за ходом поисково-спасательной операции. Сейчас подтверждена информация об успешной эвакуации 10 российских граждан. Завтра в Москве будет действовать желтый уровень опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду. Как сообщает Гидрометцентр, период предупреждения с 9 утра до 9 вечера. В Московской области объявлено аналогичное предупреждение, отметили специалисты. Напомню, ранее стало известно, что сентябрь этого года в российской столице будет значительно теплее климатической нормы. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
1: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёрск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября 2020 на НТВ 6+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: 7 сентября скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
13: Вот это я понимаю шоу.
12: В кино с 3 сентября. 16+.
1: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Авторадио.

0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 686446.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр, водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт», улица Минская 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
5: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону.

0: Авторадио. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
4: «Авторадио».
0: Всегда на связи. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Банк России назвал сроки стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Центробанк исходит из того, что ситуация на топливном рынке страны станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию Совета директоров регулятора по ключевой ставке. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов, передает ТАСС. При этом делать какие-то выводы сейчас, по его словам, преждевременно. Тримасов также отметил, что вторичные эффекты влияния роста цен на топливо на инфляцию будут подлежать оценке лишь в следующем году. Но накануне вице-премьер Александр Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски для оперативного принятия мер, чтобы не допускать дефицита топлива.
0: Про искусственный интеллект.
2: Число резюме, в которых россияне указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом. Их доля достигла 3%, выяснили аналитики HeadHunter. И навыки сегодня чаще всего можно встретить в резюме специалистов, чья работа связана с цифровыми, аналитическими и креативными задачами, отмечает газета.ру. Среди конкретных профессий чаще других умение работать с нейросетями отмечают дата-сайентисты из IT. В топ также входят продуктовые аналитики и руководители групп разработки.
0: Про школьников.
2: Министерство просвещения вводит щадящий режим для учеников первых классов. В частности, для них будут устанавливать домашние задания, выставлять оценки и проводить контрольные работы. Максимальная учебная нагрузка составит 21 академический час в неделю при пятидневке. Ну а пока еще первоклашки не погрузились в учебный процесс, у них уже есть первые впечатления от школы. Ими они поделились с корреспондентом Авторадио в одной из московских школ.
3: У меня было впечатление, когда я в школу пришла, я боялась сначала, но оказывается ничего там нету сложного, и я там очень много узнала. Я еще нашла новых друзей.
4: Мне понравилось все. Но школа там, учитель. Я жду, пока я закончу школу, но не могу от нее оторваться.
5: Нас фоткали, нам рассказывали про школу. Первое. Урок учили. Мы там изучали правила, там еще что-то изучали.
6: Ребят, с 1 сентября вас!
2: Добавлю, в сентябре и октябре количество уроков у первоклашек будет ограничено 3 в день, в ноябре и в декабре увеличится до 4, а с января продолжительность каждого занятия составит 40 минут. Такие меры направлены на создание комфортного перехода ребенка в школьную среду.
0: Про Авторадио.
2: День 3-го суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» все ближе. 10 сентября мы узнаем имя еще одного счастливчика, чью мечту исполнит Авторадио. Возможно, вам нужен новый автомобиль, или вы хотите отправиться в увлекательное путешествие. Может быть, вы мечтаете о ремонте в квартире или спеть дуэтом со звездой. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

мы даем правильные эмоции. Естественно, всей стране пожелаем легкой недели. Кстати, с 1 сентября еще разочек всех причастных. Учитесь здорово, учитесь на пятерке, родителей слушайте. Ну и вперед, как говорится, к знаниям. Действительно, открывается новая глава. Для нас с вами, также для всей страны открывается новый сезон, осенний сезон, который, я уверен, нам также покорится. Тем более, эфир Авторадио всегда будет где-то неподалеку. У микрофона Иван Прудников. Страна, привет. Привет.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 26 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 16, плюс 30 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофликс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофликс». Прочность, надежность, результат.
2: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7 937 801 89 92.
3: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. ФСБ задержала жительницу Камчатки по подозрению в госизмене. Женщина по заданию украинских спецслужб передавала сведения для их использования против безопасности России. Возбуждено уголовное дело. Фигурантка помещена под стражу. В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины предпринимают попытки вовлечения россиян в противоправную деятельность. Резкая музыка и человеческий голос могут помочь отпугнуть медведя, пишет News.ru. По словам зоологов, при неожиданной встрече с хищником также можно использовать пиротехнику. Кроме того, для отпугивания зверя может быть использован свисток. Также, по словам экспертов, можно снять куртку или другую одежду и поднять ее высоко над головой. У медведя слабое зрение, и он может испугаться незнакомого силуэта. Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты стали самыми популярными направлениями у российских туристов этой осенью. Кроме того, как пишет ТАСС, продажи путевок во Вьетнам на сентябрь-октябрь выросли у разных операторов в среднем на 90% год к году. Аналитики также фиксируют двукратный рост продаж туров из России в Китайскую Народную Республику на сентябрь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Что?
1: А что?
0: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: 21 ноября «Яндекс.Музыка» впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Yeah.

0: 12-77-47-03-18-40. 18+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+. Авторадио.

0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-06-55-00.
2: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
5: Зеленый Арнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басмелин. Арнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Кабмин призвали скорректировать постановление об учете животных. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России с 1 сентября начался новый этап обязательного учета сельскохозяйственных животных. В частности, владельцы личных подсобных хозяйств, где содержится больше 10 кур, уток или другой домашней птицы, должны поставить ее на учет. Для хозяйств, где 10 птиц или меньше, действует отсрочка до сентября 2029 года. Аналогичные сроки установлены и для кроликов. Многие владельцы хозяйств слишком буквально поняли новые правила и решили, что животных нужно нести в МФЦ для постановки на учет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать правила. По его словам, в Госдуму поступает много обращений от граждан, а подобные решения необходимо заранее обсуждать с владельцами личных подсобных хозяйств, депутатами и экспертами. Володин подчеркнул, что новые требования не должны создавать дополнительные сложности для жителей.
0: Про школьников.
2: С 1 сентября в России начался эксперимент по оценке поведения школьников. В нем принимают участие по 10 школ от каждого региона, а отметки начнут получать ученики всех классов с 1 по 11. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, личностные качества, отношение к учебе и участие в школьной жизни. Поведение будут оценивать не привычными баллами от кала до пятерки, а как образцовое, допустимое и недопустимое. Профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с Авторадио рассказала, нужно ли вводить оценки за поведение в школах.
3: Действительно, есть очень серьезные резоны для того, чтобы это сделать. Школа перестала справляться с учениками, с родителями в том числе, кстати. Нет хороших механизмов, когда педагогический коллектив, другие ученики могли бы дать сигнал, что их не устраивает поведение тех или других учащих. Мы страна, к сожалению, с очень высоким уровнем буллинга. Это подчеркивали и сами ребята. Сейчас буллинг распространился и на педагогов. И главное, что поведение ребят часто мешает другим учиться. Своей агрессивностью, срыванием уроков, неучастием активным даже. Педагоги не знают, как с этим справиться.
2: При этом эксперт подчеркнула, что эти оценки не будут учитываться при поступлении в университет или колледж, но в случае плохих отметок это может стать тревожным сигналом для руководства учебного заведения.
0: Про финансы.
2: Каждый третий из наших сограждан пытается изменить финансовые привычки своего партнера. Как пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков, чаще всего россияне хотят отучить вторую половину от импульсивных покупок. Об этом заявили 29% опрошенных. Еще 24% хотели бы, чтобы партнер чаще откладывал деньги. Почти половина обсуждает расходы напрямую, а каждый пятый составляет с партнером общий бюджет. Есть и более необычные способы. 10% признали, что прячут часть денег от супруга, а некоторые даже прибегают к заговорам на уменьшение трат или обращаются к финансовым консультантам. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: прохлопай, страна, не прохлопай. Счастливый сезон игры «Много денег», и тем более не прохлопайте уж, пожалуйста, 10 день сентября, когда очередная мечта станет реальностью. Мы приближаем это мгновение, мы приближаем этот момент, естественно, ежедневно готовы разыгрывать деньги. Сейчас в банке 17 тысяч рублей. Наш партнер все удвоит, а значит, по сути, здесь сейчас мы играем на 34 тысячи. Математика простая, песню, я уверен, все запомнили.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Естественно, мечты сбываются благодаря авто. Радио также с нами, наш генеральный партнер Озон Банк. Дополнительный суперфинал будет шестой в конце года. Но также, видите, Озон Банк и удваивает все выигрыши. Так что это определенное счастье для наших слушателей. Причем не маленькое. Но мы продолжаем на ежедневной основе разыгрывать третий миллион из пяти частями. И 10 сентября этот третий миллион закончится. Это о чем говорит? Это говорит о том, что 10 сентября никто не уйдет из студии, пока очередная мечта наших слушателей не будет исполнено. Спросите, пожалуйста, у Веры Лавриковой из Москвы, у первого победителя. Была мечта закрыть кредит на машину в 1 300 000. Сделано. Второй победитель — критский Евгений из Санкт-Петербурга. Хотел 1 000 000 рублей, получил 1 000 000 рублей. Вопрос, кто же станет третьим победителем суперфинала? Вопрос пока открытый. Причем кто-то мечтает, пожалуйста, о щенке далматинца. Кому-то морской круиз подавай. Полет на воздушном шаре. Все мечты абсолютно разные. Определяйтесь, что важно по-настоящему для вас. Заходите на сайт Авторадио, меняйте гудки в мобильном, наш фирменный гимн. Вам как раз-таки удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вы это делаете. Причем вы в игре абсолютно сразу. То есть, если вы там условно через 15 минут поменяли гудки на гимн Авторадио, все, в предстоящем игровом эпизоде вы претендуете на деньги, ну а 10 сентября на заветную мечту. Но тут, как говорится, сказано достаточно. Меньше слов, больше дела. Нам нужно с вами остановить Авторадио-рулетку и сыграть в сумме на 34 тысячи. Давайте же этим и займемся. Свердловская область, Ольга, наша слушательница. Мечтаю выиграть квартиру в центре Москвы. О, какая короткая, понятная, мягко выражаясь, недешевая мечта. Ну что же, за свою историю Авторадио 4 квартиры разыграл. Пожалуйста, можете все проверить, все в наличии, все в сети найдете. Ну, возможно, пятая юбилейная достанется Ольге 10 числа. Ну, а пока мы можем предложить Ольге финансовый выигрыш. Но все всегда начиналось и будет начинаться с гимна Авторадио. Данное мгновение, естественно, не исключение. Прекрасно. Деньги за гимн Авторадио уже заработаны. Назвать прозвучавшую песню. Никогда ничего больше от наших слушателей не требовалось. Алло, Ольга, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает, Ольга.
2: Да-да.
0: Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире Авторадио. Меня зовут Иван, очень
2: да.
0: Приятно. Я вижу, вы мечтаете выиграть квартиру в центре Москвы. Все правильно?
2: Да.
0: Какая понятная, точная мечта. Просто у меня написано, что вы из Свердловской области. Вы там проживаете или проживаете как раз-таки в Москве?
2: Нет, в Свердловской области.
0: А, просто хотите переехать в Москву?
2: Хотим. Мечтаем.
0: Мечтаете переехать в Москву? Ну что же, Ольга, будем за вас болеть. Опять же, 10 сентября, предстоящий суперфинал. Возможно, ваша мечта исполнится. Но пока могу предложить деньги. Вы, естественно, деньги за гимн Авторадио уже получите. Но если назовете прозвучавшую песню сейчас в эфире Авторадио, получите больше.
2: Вроде
0: слушала
2: и забыла.
0: Слушали и забыли?
2: Да, ну, неожиданно так.
0: Ну, строчку из припева, допустим. Мне просто нужно вам поверить, что вы слушали эфир.
2: Нет, не смогу сказать.
0: К сожалению, не сможете. У меня вообще есть ощущение, что я вас разбудил, знаете ли, Ольга?
2: Нет, я просто в шоке, я не могу поверить.
0: Вы просто немножечко в шоке. Ну, даже строчечку, да, из песни не вспомните, вот точно. Ну что ж, Ольга, тогда давайте мы с вами договоримся, что номер участвует
2: хорошо.
0: Неограниченное количество раз, а впредь вы будете слушать эфир Авторадио чуть-чуть внимательнее, особенно когда ждете нашего звонка.
2: Договорились. Я просто в шоке. У меня тут радио играет, я с вами разговариваю, я не могу поверить.
0: Ну, меня и там, и тут показывают, да, получается? Как в старые добрые шутки. Ну, Ольга, зато вы понимаете, что у нас все по-настоящему, мы вам дозвонились, это тоже событие. Да, поэтому вам в будущем удачи, договорились?
2: Хорошо, спасибо.
0: Договорились. Вам тоже огромное спасибо. Всегда, пожалуйста, капелька внимательности, и победы будут еще более яркими. Ну а пока гимн Авторадио. И, соответственно, как обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет для Ольги 6000 рублей. Очень скоро она получит эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка запущена. Что ж может быть проще? Вперед к вашим победам. В банке с этой минуты, кстати, становится 19000 рублей. Игра, естественно, продолжается. Выигрываем 10 сентября. И не забываем, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк, как и договорились, исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 26 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 16, плюс 30 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду.
0: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр Гиппократ. 927-225-60-69.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
6: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
5: Кажется, мне тоже туда надо.
6: Тогда пойдем вместе.
0: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
7: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, +7 937 7-801-89-92.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Новокуйбышевске после беспилотной атаки ввели режим ЧС, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Проводятся восстановительные работы в многоквартирном доме, который пострадал после удара дрона. Два человека получили незначительные травмы. В городе развернут оперштаб и пункт временного размещения. Казахстан ведет электронное разрешение для въезда в республику. Оно понадобится гражданам всех государств, с которыми у страны подписано соглашение о безвизовом режиме. Отмечается, что оформлять визный документ будет нужно через цифровую платформу. Он будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок в Казахстан. С 1 ноября этого года разрешение планируется сделать обязательным для пассажиров международных авиарейсов. С 30 ноября оно станет обязательным для автомобильных пунктов пропуска на границах со странами ЕАЭС. Треть офисных работников испытывает раздражение от запахов еды и парфюмерии, пишет News.ru. По данным опроса, шум беспокоит 27% сотрудников, а духота и неисправный кондиционер 22%. Почти каждому пятому мешает open space и нехватка личного пространства. Еще 13% раздражают очереди в переговорные. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
2: По КЛС Стрит. ОГРН 116-77-467-8-07-61. Город Москва.
3: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
6: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+. Авторадио.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.

0: ворот дверей.
1: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России заработал контроль качества детских площадок. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Оборудование и покрытие для детских площадок с 1 сентября подпали под государственный контроль. Следить за их качеством теперь будет Росстандарт, пишет РИА Новости. Вместе с детскими площадками надзор вводится за целым рядом промышленной продукции. От автомобильного топлива и стройматериалов до бытовой техники. В Минпромторге объяснили, что госконтроль возвращает в том числе из-за роста количества контрафактной продукции. По словам замглавы ведомства Геннадия Абраменкова, за 5 лет без такого механизма рынок почувствовал его отсутствие, а вернуть контроль попросил сам бизнес.
0: Про продукты.
2: Минимальный набор продуктов в России с начала года подорожал на 8,5%. По данным Роспродсоюза, в июле месячная продуктовая корзина на одного человека в среднем стоила 8159 рублей. В расчет входят 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Дешевле всего такой набор обходится жителям Мордовии – около 6,5 тысяч рублей. Самый дорогой – на Чукотке – больше 21 тысячи. В Москве минимальная продуктовая корзина стоит около 9700 рублей. В Петербурге – на 100 рублей меньше.
0: Про школу.
2: С нового учебного года для российских школьников меняются требования к учебной нагрузке, пишет газета «Ведомости». Первоклассников полностью освободили от домашних заданий, для остальных установлены ограничения. Во втором и третьем классах на домашнюю работу должно уходить не больше 1,5 часов, в четвертом и пятом классах – 2, с 6 по 8 – 2,5, а в старших классах – максимум 3,5 часов. Более щадящей станет и расписание первоклассников. В сентябре и октябре у них может быть не больше 3 уроков в день продолжительностью по 35 минут, а увеличивать их до 40 минут разрешается только с января. Первоклассники в беседе с Авторадио рассказали, чего они ждут от начала учебного года.
3: Я поскорее пошла в школу и была в первом классе и хотела там делать химические зелья. Я буду отлично вести себя в школе,
4: чтобы поскорее пойти в школу, чтобы поскорее пойти на работу потом.
5: А я не буду радоваться, я умный, я все знаю.
6: Просто у своей колонки Алисы спрошу и все.
7: Эта колонка Алисы мне поможет все примеры сделать.
8: Я жду от учебного года, чтобы все было хорошо и были 5-ки.
9: Еще красиво писать, ровно осанку держать.
2: Есть и менее формальные изменения. Вместо привычных звонков в школах будут включать популярные мелодии авторов из СССР и современной России. Очень кстати, певица Наталья Подольская в беседе с Авторадио поздравила всех с новым учебным годом.
10: Дорогие родители, во-первых, и во-вторых, дорогие школьники, поздравляю от всей души с началом учебного года, желаю терпения, желаю вот осознания того, что ты должен делать то, что должен, а учеба для школьников – это необходимая штука, никуда не деться.
2: Добавлю, в новом учебном году школьники будут также учиться по обновленным программам, направленным на укрепление единого образовательного пространства страны. Курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

Любимая музыка продолжает украшать наш с вами будни. Любимая музыка украшает первый день сентября. Любимая музыка украшает старт осени. Ну и далее по тексту можно продолжать до бесконечности. Но зачем? Я просто пожелаю, чтобы этот сезон ни в коем случае не вызывал у вас хандру, не вызывал у вас грусть. Пусть, напротив, дарит прекрасные положительные эмоции. Ну, а все та же вышеупомянутая музыка в эфире Авторадио будет поддерживать в режиме 24/7. Я уже смелее делаю погромче. Есть песни, которые узнаются с первых нот. Пожалуйста, в студии Иван Прудников, страна. Привет и ловить момент счастья.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
5: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Погода.
7: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 26 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 16, плюс 30 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду.
0: Реклама.
8: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
9: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. От 10.00 10 августа до 10.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
10: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
12: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
13: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7, 937. 7-801-89-92.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В МЧС рассказали о кратном росте числа погибших на Эльбрусе альпинистов. В этом году оно уже больше, чем в два раза превысило показатели сезона восхождений 25-го. Как пишет ТАСС, погибли 13 человек, из них один ребенок. В прошлом году при восхождении на горную вершину скончались 5 человек. В МЧС назвали основной причиной трагедии в горах человеческий фактор. Дмитрий Чернышенко призвал школьников путешествовать по России. Вице-премьер считает, что учащимся следует развивать внутренний туризм. По его словам, в топе невероятных мест Камчатка, Владивосток, Сахалин, Алтай и Золотое кольцо. Для развития внутреннего туризма, улучшения инфраструктуры и сервиса в России сейчас реализовывается нацпроект «Туризм и гостеприимство». Волонтеры напомнят московским школьникам правила безопасности в городском транспорте. В акции, которая продлится в течение первой учебной недели, примут участие более 20 человек, которые будут дежурить на остановках столицы. Добровольцы помогут детям при посадке в автобусы, электробусы и трамваи. Главная цель инициативы – напомнить учащимся базовые правила поведения, не подходить близко к краю проезжей части на остановке, оплачивать проезд сразу при входе, а также не оставлять вещи без присмотра. Об этом пишет газета «Метро». К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Маша, внучка писала?
6: Велозабег предлагает в парке.
5: Реванш за гонки на сапах.
6: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
7: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 550. 51-00-01.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
11: РБВ. Украин 124-777-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь ты.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
19: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
20: Авторадио.

0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46.
1: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр «Гиппократ» 927-225-6069.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Балаковская «Волжанка» – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская «Волжанка» – история, проверенная годами. Академика «Жук» – 10А, 8-937-2-555-444.
5: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
6: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
5: Кажется, мне тоже туда надо.
6: Тогда пойдем вместе.
7: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
4: 16+.
5: Смараз, Смадва, смотри. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России появится диагноз сверхожирения. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России предложили ввести новое понятие сверхожирение. Его планируют использовать для пациентов с индексом массы тела 50 и выше. Такое определение появилось в проекте новых клинических рекомендаций Российского общества эндокринологов. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, пишет Коммерсант. Выделение этой категории пациентов необходимо, поскольку стандартные протоколы для людей с высоким индексом массы тела не работают. Для них предлагается отдельный подход к лечению. В частности, перед операцией им рекомендуют снизить вес минимум на 5%. А подготовкой должна заниматься команда врачей разных специальностей. В целом, ожирение в новых рекомендациях предлагается считать состояние при индексе массы тела от 30. По данным Минздрава, в 2024 году в России ожирение диагностировали у около 27% женщин и 20% мужчин.
0: Про школьников.
2: Родителям первоклассников советуют в первые недели учебы особенно внимательно следить за эмоциональным состоянием ребенка. Как передают Вести со ссылкой на психологов, начало школьной жизни связано сразу с несколькими переменами. Новым распорядком дня, коллективом, учителями и непривычной ответственностью. Чтобы привыкание проходило легче, ребенка советуют заранее приучать к школьному режиму, обсуждать с ним предстоящие изменения и не предъявлять завышенных требований к оценкам. Важно также оставлять после занятий время на отдых и спокойно относиться к усталости или повышенной эмоциональности в первые недели. Родители новоспеченных первоклашек в беседе с Авторадио рассказали, готовы ли они к школе.
3: Хорошо, что у нас были подготовительные вот эти классы в садике. И могу с уверенностью сказать, что у меня ребенок на 70% готов к школе. Поэтому, с одной стороны, я спокойна, с другой стороны, волнуюсь. Такой момент ответственности сейчас вложить у ребенка больше времени и больше сил и заложить вот этот фундамент просто.
4: Целое лето, каждый день мы об этом говорили. Ребенок сам очень хочет. Поэтому мы, как родители, тоже готовы.
5: Что самое сложное? Для меня лично это делать уроки с ребенком. Я надеюсь, что все таки он будет это делать сам, потому что я не хочу с ним портить отношения, у меня нет такого ангельского терпения.
3: Готовились мы целый год, и морально, и физически подготавливали сына. Мы ничего не боимся. Конечно, я готова, я все помню, люблю учиться, и повторение мать учения.
2: Также эксперты говорят, что важно дать ребенку время на адаптацию, поддерживать его интерес к школе и отмечать даже небольшие успехи. По такому поводу певец Звонкий в беседе с Авторадио обратился ко всем учащимся в честь Дня знаний.
6: Я хочу поздравить всех школьников. Кто-то в первый класс пошел, там, кто-то уже заканчивает школу. Хочу пожелать всем все-таки не просто так проводить время и просиживаться, а все-таки набираться каких-то знаний и как-то понять уже, что в жизни кому нужно, и как-то подчеркнуть для себя что-то хорошее и в дальнейшем пронести это в жизнь. Так что, ребята, слушайте свое сердце, учитесь, двигайтесь.
2: В Роскачестве добавили, что если сейчас на старте выстроить распорядок жизни, то ребенок без труда будет его придерживаться и дальше. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 38 копеек, курс евро 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Полет нормальный, полет по прямому эфиру Авторадио, полет по счастливому 13-му сезону игры «Много денег», полет в сторону 10 сентября, полет в сторону нашего великолепного третьего суперфинала, который ждет всю страну, ну и полет-то довольно богатый, 19 тысяч в банке, которые прямо сейчас, благодаря нашему партнеру, могут превратиться в 38 тысяч.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно мечты сбываются, потому что вместе с Авторадио нет ничего невозможного. Я думаю, вы к этому привыкли. Также наши слушатели привыкли к тому, что у нас есть Озонбанк, наш прекрасный партнер, который, собственно, и удваивает все выигрыши. Ну и, конечно же, Озонбанк обещает дополнительный суперфинал в конце года, 6-й по счету. Ну а раз обещает, все обязательно случится. Но давайте обо всем по порядку. 10-й день сентября, пожалуйста, осень сегодня наступила. Всех еще раз с Днем Знаний. 10-й день сентября совсем не за горами. И вот вам, пожалуйста, очередная мечта в рамках третьего суперфинала будет исполнена. Как была исполнена мечта Веры Лавриковой из Москвы? Она мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000. Вуаля! А победитель второго суперфинала Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал получить 1 миллион рублей. Получено. Красота, да и только. А кто-то хочет также поплавать с большими белыми акулами. Мини-гостиница недалеко от моря. Неплохо. Попасть на Северный полюс на ледоколе. Наши слушатели мечтают абсолютно о разных вещах. О чем мечтаете вы? Определились? Подумали? Пожалуйста, заходим на сайт Авторадио, меняем гудок в мобильном на наш фирменный гимн, и, естественно, вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это, а дальше дело за Авторадио. 10 сентября нас ждет великолепный суперфинал, нас ждут гости, нас ждет праздничный марафон, и, соответственно, нас ждет победитель. Поэтому желаем всем удачи. Ну и продолжаем приближать этот момент, конечно же, разыгрывая деньги. Для этого, я напоминаю, 19 тысяч, которые удвоятся. По сути, на 38 тысяч играем. Это приличная сумма. Для этого мы останавливаем авторадиорулетку здесь и сейчас. Итак, Нижегородская область. Мечтаю посетить Южную Корею. О как! Это наша слушательница по имени Юлия. Ну что же, Юля, прекрасная мечта. Я думаю, что спокойно можно, да, отнести мечту Юли к путешествиям. Таких желаний более чем достаточно. И, соответственно, за Юлю мы здесь сейчас будем болеть. Ну а для этого в полной тишине здесь и сейчас давайте мы Юле позвоним. Вперед. И, конечно же, мы ждем гимн Авторадио. Гимн Авторадио сейчас должен ворваться в прямой эфир. Но гимн Авторадио не хочет этого делать. Ну что же, дамы и господа, леди и джентльмены, как вы понимаете, это что угодно. Но не гимн Авторадио, хотя почему что угодно. Это гудки, скучные, никому не нужные. А значит, что мы делаем? Мы, конечно же, учимся на чужом примере, да? Если мы видим мечту, если мы сейчас о ней поговорили, это говорит о том, что Юле-то все условия выполнены, а гимн Авторадио куда-то пропал. Поэтому лишний раз проверяйте его наличие, дабы не оказаться в подобной ситуации. Естественно, я уверен, Юля разберется, куда же там делся гимн Авторадио, и, соответственно, уже в будущем будет играть с нами, что называется, на полную. Ну а пока что есть, то есть. Пока я должен запустить авторадио-рулетку, чем прямо сейчас и занимаемся. В банке по-прежнему остается 19 тысяч рублей. Да будет так, несмотря ни на что, все деньги найдут своих владельцев. Несмотря ни на что, 10 сентября состоится наш третий суперфинал, не сомневайтесь в этом. Ну и, конечно же, несмотря ни на что, в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтовод на сайте Авторадио. Вперед!
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода. Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 28 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 16, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы.
5: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7-937-801-89-92.
8: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России. Такой статус у страны и во внешней политике, и в сфере экономики. Об этом президент рассказал на встрече с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Владимир Путин напомнил, что Россия и Турция продолжают реализацию совместных крупных проектов, среди которых строительство атомной электростанции. В столице стартовал прием заявок на волонтерский знак отличия. Его получат активисты за значимый вклад в развитие добровольческого движения. Городские организации могут выдвинуть кандидатов до 30 сентября, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Финалистов выберет экспертный совет по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы. В Росстате назвали регионы, жители которых спят дольше всех. Возглавила рейтинг Чечня, где показатель составил 10 часов 14 минут в сутки. Такие данные привел заместитель главы ведомства Сергей Окладников. По его словам, меньше всего в России спят жители Адыгеи – 8 часов и 7 минут. Согласно данным Росстата, в среднем россияне отводят на сон 8 часов 47 минут. При этом в рабочие дни его продолжительность составляет 7 часов 43 минуты, а в выходные – 9 часов с половиной. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Автосервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.

0: 12+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Да что заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Авторадио.

0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 686446.
1: Столовая точка «Рус» – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Центробанк в очередной раз продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Банк России еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Теперь они будут действовать до 9 марта 2027 года. Для россиян, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022, сохраняется лимит. Наличными можно получить не более 10 тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро. Остальные деньги можно снять в рублях. Ограничения сохраняются из-за санкций, которые затрудняют российским банкам приобретение наличной валюты западных стран. При этом безналично покупать и хранить иностранную валюту по-прежнему можно.
0: Про недвижимость.
2: В России еще на 5 лет продлили гаражную амнистию. Теперь она будет действовать до сентября 2031 года. Программа позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. Речь идет о постройках, возведенных до 30 декабря 2004 года. Гаражная амнистия действует с 2021 года. За это время россияне зарегистрировали больше 840 тысяч объектов. По оценкам Комитета Госдумы по госстроительству, благодаря продлению программы, оформить собственность смогут еще более 500 000 гаражей и участков под ними.
0: Про школу.
2: Сегодня в День знаний свои двери для учеников открыли более 38 тысяч школ по всей России. За парты сели около 17,5 миллионов школьников. Среди них 1,5 миллиона первоклассников. С началом нового учебного года учеников поздравила певица, актриса и блогер Анна Немченко. В беседе с Авторадио она адресовала школьникам теплые слова.
3: Дорогие мои, все, кто в этом году идут в школу, неважно, в первый класс, во второй, в десятый, в одиннадцатый, наслаждайтесь этим временем. Оно по-настоящему беззаботное, счастливая. Вам сейчас, конечно, так не кажется, но поверьте мне, пройдет еще несколько лет, и вы будете вспоминать это время с улыбкой на лице. Поэтому я желаю вам больших успехов.
2: А вокалист и лидер группы «Ума Турман» Владимир Крестовский вспоминает в эфире Авторадио собственные школьные годы и рассказал о любимом предмете.
4: Поздравляю всех с праздником 1 сентября. Желаю вам прекрасно провести этот учебный год, хорошенько поучиться, хорошенько повеселиться. Всем удачи и любви. Мой любимый предмет в школе, конечно же, была физкультура. И на этой физкультуре мы вытворяли все, что угодно. Мы катались на лыжах, играли в футбол, лазили по турникам, играли в догонялки на турниках, там у нас были около школы. Они, кстати, и сейчас есть.
2: Добавлю, что новый учебный год принес школьникам сразу несколько изменений. Первоклассникам не будут задавать домашние задания, ставить оценки и проводить контрольные.
0: Про мошенников.
2: Между тем, с началом учебного года мошенники стали активнее использовать школьные и родительские чаты. Злоумышленники создают поддельные аккаунты учителей и директоров с их настоящими фотографиями, а затем просят срочно перевести деньги. Например, на учебники, охрану или ремонт класса. Обычно речь идет о небольших суммах, от 500 до 1000 рублей. Об этом предупредил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он обратил внимание, что родители, погруженные в праздничную суету, часто не проверяют информацию и переводят деньги. Им советуют перепроверять любые подобные просьбы через электронный дневник, сайт школы или напрямую у учителя. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
5: Так, добрый вечер.
6: Здравствуй, страна.
7: Привет.
5: Открываем классный журнал. Так, Гордеева.
6: Здесь.
5: Захар.
7: Ох уж мне, это театральщина ваша. Здесь я.
6: А на первой парте отличник Брагин. То есть все на местах, можно начинать.
5: Вообще-то я думал, что я учитель вроде как, нет? По роли, нет?
6: Нет, ты дежурный, ладно.
5: Дежурный, ладно, хорошо. Давайте начнем с праздником, конечно же, дорогие друзья. С Днем Знаний!
7: Да, друзья, с 1 сентября всех причастных.
5: Идеи причастных тоже.
6: Причастных считает вся страна, так что поздравляем учителей, поздравляем учеников, поздравляем родителей, конечно же.
5: И приглашаем провести с нами этот чудесный... Чудеснейший вечер знаний.
6: Да. Сегодня в программе Виктория Дайнеко с новой песней.
7: А главарь супер-ниндзя Василий Артемьев с новостями из телевизора.
5: И отличник Брагин, который, конечно же, не забудет вам напомнить о том, что 10 сентября, друзья, нас ждет третий суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон продолжается. Не упустите свою удачу, присоединяйтесь к игре, получите 5 с плюсом.
6: Да.
5: 5 миллионов с плюсом.
6: Да, кстати.
5: Это все зависит от ваших желаний, друзья. Друзья, мечтайте, сезон продолжается. Добро пожаловать в игру. Ну, а мы начинаем.
0: Вечернее шоу.

0: Коллеги, согласитесь, что вот после отпусков, как правило, немножечко ужимаешься в своих тратах, потому что в основном, понятное дело, копишь и тратишь во время отпуска.
1: Нет, не немножечко.
0: А сильно ужимаешься по поводу.
2: Либо вообще всегда ужат, и даже и после отпуска.
0: Так вот, друзья, россияне назвали срок восстановления бюджета после летнего отдыха, и выяснилось, что в среднем требуется около 19 дней, то есть 3 недели для того, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение целого месяца после возвращения. Такие результаты показывают исследования маркетплейса Выбери.ру и платформы Еврокредит.ру. Но и согласно вот этим опросам и результатам этого опроса, лишь малая часть не меняет привычный уровень расходов после отпуска и не считает необходимым экономить после поездок. Еще треть возвращается к обычному бюджету в течение первой недели и столько же восстанавливает привычный уровень трат за одну, две, а то и некоторые три недели. Так что имейте в виду. Но самое главное, все подчеркивают, что продолжительность восстановления зависит от стоимости отпуска. Чем дешевле отдых, тем быстрее возврат к привычным тратам, к этим заказам еды, поездкам на такси и так далее.
2: Три дня.
1: Осталось
2: для зарплаты.
1: Жиши, пиши с буквой И. Россияне считают русский язык самым полезным предметом из школьной программы. Это итоги опроса. На втором месте математика, на третьем иностранный язык. Это исследование сервиса Работа.ру. Коллеги, как у вас отношение к самым полезным предметам? Любимые ли они были у вас в школе?
2: Полезные?
1: Да. Ну, вот русский, математика, иностранный.
2: Математика, да. Потому что
0: математика, иностранный, физика
1: для
0: меня...
1: Да.
2: У меня просто по математике получалось. А когда получается, тогда и
1: любишь. И нравится, да?
0: Да.
1: Ну, кроме того, россияне отметили предметы, которых им не хватало в школе. В этот список вошли основы финансовой грамотности, основы юридической грамотности, основы медицинской грамотности и основы психологии.
0: Мне информатики не хватало.
1: У тебя не было информатики?
0: У меня не было информатики.
1: Боже мой.
0: Тогда,
1: а ты очень давно учился.
2: Еще
1: да?
2: Калькулятор не был.
0: Тогда были перфокарты и перфоленты.
2: И Монолизу печатали на ЭВМ. Я начну с цитаты Толстого. «Воспитание есть стремление одного человека сделать другого таким же, каков он сам». Большинство родителей в России отдают предпочтение воспитанию через убеждение, разговаривают с детьми, а не наказывают их физически. Вот на втором месте лишение телевизора и гаджетов. Ну, сейчас телевизор.
1: Не напугаешь.
2: Да-да-да. Но опыт жесткой руки прошлого все еще влияет на стиль воспитания. Ставят в угол около 20%, а телесные наказания применяют около 10%, в том числе и ремень. Хотя больше половины россиян указывают, что их в их детстве воспитывали через наставление и нравоучение, физические наказания оказались довольно распространены. Вот каждый четвертый ставился в угол, потом наказывался ремнем. Это значит, что физическое воздействие было социально допустимым и применялось не как крайнее, а как стандартная мера. Тогда это было нормально.
0: Нормой жизни.
2: Да, сейчас немножко все поменялось, хотя давайте посмотрим. Лайфчат называется «Вот в наше время».
1: Строгий ли вы родитель? Какие методы воспитания применяются? И отличаются ли они от тех, что были в вашем детстве? Ну и что считаете перебором? Пишите.
0: Плюс 7-915-459-2020. Это номер для ваших сообщений. СМС-мессенджер Макс. Ну и, конечно, заходите в официальную страничку Авторадио в ВК.
3: Вечернее шоу.

0: Погода. Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 28 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 16, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
4: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
3: Кажется, мне тоже туда надо.
4: Тогда пойдем вместе.
5: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балаково.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Балаковская «Волжанка» – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская «Волжанка» – история, проверенная годами. Академика «Жук» – 10А, 8-937-2-555-444.

0: ворот дверей.
1: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7 937 801 89 92.
2: Реклама на Авторадио.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Лето промчалось со скоростью света. Никогда еще время не летело так быстро. Оно было прекрасным, уютным, домашним, вкусным, рабочим. Так характеризует свое лето 2026 певица Виктория Дайнеко. Вика у нас в гостях. Привет!
2: Привет, привет, привет, привет, привет, привет.
1: Слушай, ну ты к нам сегодня с праздничной миссией. Сама вся такая красивая. Через несколько минут ты нам подаришь новую песню. А если ты не передумала?
3: Я тебя не передумала. Но самое главное, мне кажется, всех поздравить с Днем Знаний. Все-таки это такой знаменательный день в жизни. Как детей, так и их родителей.
1: Прекрасно. Ты знаешь, ну давай тогда, хорошо, раз уж начали с поздравлений, тогда и продолжим в таком же позитивном настроении. И для самых таких хороших эмоций давай что-нибудь из вечно хитового мы от тебя услышим, а потом уже перейдем к разговорам и к премьере непосредственно. Ну, песенка от Виктории Дайнеко.
3: Я просто сразу от тебя уйду. Только пришла, уже уйду.
4: Давайте.
3: Сейчас все начнется.

0: История Дайнека.
1: Пожалуй, единственная песня. Я не знаю, во всяком случае, я не слышал, не помню, чтобы где-то еще в песнях был рафинад. Сахар, кстати. Рафинад, понимаете? Вот, а у Вики есть кусков 10, как минимум, надо, судя по сладости песни.
0: Надо, знаешь, про это исследовать, эту тему. Наличие рафинада в российских песнях. Но об этом другой раз.
1: Диссертацию написать.
0: Да. Итак, вот и лето прошло, наступила осень, дочка пошла уже в 5 класс.
2: Да.
0: Как там оно в школе?
2: Ой, в школе замечательно. У нас новое все. Новый корпус школы. Мы перешли в старшую из младшей. У нас новый класс. Новый классный руководитель.
0: Ого.
2: В общем, обновок очень много, но дочь всегда с предвкушением ко всему этому относится, потому что все равно в параллели все давным-давно учились вместе, общались, поэтому говорит, скоро увижу своих друзей, мне так не терпится.
1: Ну, это обычно, ну, да, в начале года, а потом-то...
2: Да, а только мама такая, нет? Как, опять в 7 утра вставать?
0: Зато чаще будешь оставаться одна дома, что, как выяснилось, тебе необходимо. Необходимо, да. Вот это одиночество это, хотя бы на какое-то,
2: да,
0: время.
2: Да, да, я хоть сегодня немного подумала. Впервые, наверное, месяца за 3.
0: Я подумала, осталась дома, и вдруг мне в голову пришла мысль.
2: Да, да, да. Не, не. Я что-то даже сделала, какие-то записи, что-то распланировала даже немного. В общем, это полезное время.
1: Ну,
2: да.
1: Я представляю, дел-то много, действительно. У тебя же новый дом, там же надо, да, все обставить, все доделать, если, да, не, да, доделано.
2: Да. Новый,
1: да,
2: дом — это такое счастье, я столько в него вкладываю сил, любви. Там прекрасная акустика, там так классно петь. Вот когда вот не завешены стены...
0: Ох, эти певицы!
3: Ты себе студию строила или дом?
2: Нет, не студию, просто дом, там просто комфортно. В общем, душе там поется, поэтому, наверное... А еще вокруг тишина.
3: Вот и ты эту тишину нарушаешь.
2: Да. Мне вот интересно, соседям слышно или нет?
0: Это ты со временем узнаешь.
3: Да, слушай, расскажи буквально пару слов, как твоя семья пережила «Сокровище императора»?
2: Ой, моя семья шикарно его пережила. Мы вообще с мужем до сих пор скучаем по этому проекту.
0: Правда?
2: Да, я даже испытываю некоторую ревность к тому, что скоро начнется съемки следующего сезона, наверняка когда-нибудь где-нибудь в Китае. Я думаю, ну вот, а нас там не будет.
0: Ну, то есть, невзирая на все какие-то реальные сложности, интриги и, скажем так, не то чтобы в итоге чуть-чуть не победили, то есть у тебя остались самые позитивные?
2: У меня самые позитивные. Вот мне, конечно, жаль, и я очень хочу снова попробовать, поэтому я надеюсь, что когда-нибудь будет битва сезонов, и мы сможем в ней сразиться.
1: Угу. Ты это как это самое? Реванш. Я-то уже все знаю теперь, да, как в «Игре престолов», я-то сейчас победю.
2: Мы теперь с мужем даже практикуем, периодически приезжаем, мы потом были еще раз в Китае, я думаю, а давай вот как в передаче. Даже нам гид составила маршрут, и мы вот по маршруту сами передвигались, нам больше не нужны сопровождающие, мы ориентируемся.
1: Так, будем знать, кого брать.
0: Когда в Китае рванем. И переходим к главному, пожалуй, событию тоже в твоей жизни сейчас, в этом сезоне. Новая песня.
2: Да.
0: Новая песня, слушай, ну невзирая на то, что наступила уже осень, песня еще, мне кажется, такая, она с летним флером.
2: Летняя и позитивная. Мне кажется, позитива никогда...
0: Позитив никогда не бывает, да. Давай послушаем.
2: Да,
0: давай послушаем.
2: С удовольствием.
0: Итак, нормально же все, да?
2: Нормально.
0: Нормально.
2: Нормально.
1: Так и называется песня. Нормально.
2: Нормально.

0: Новая песня Вики
1: Дайнеко. Нормально.
0: Поздравляем с премьерой, Вика.
2: Спасибо.
0: Очень позитивная, правда, хорошая песня. Желаем удачи. Еще раз поздравляем с началом нового учебного года. Кстати, еще раз отметим, вышел же и клип еще, да, на эту композицию. Очень яркий. Какая-то там Вика красивая, невозможно. Спасибо, ну, впрочем, как всегда. Виктория Дайнеко, спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Заглянула.
1: Спасибо.
0: До новых встреч.
1: Удачи.
0: До новых встреч.

0: больше энерджи, значит, настоящий друг.
1: Да что из
2: Армели? Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимуров, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес/0+.
13: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
14: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru. Авторадио.

0: Посмотрим, насколько дальше больше. Сенсация тут просто. Рывок гибридов в России. Осенью их доля на авторынке может обновить рекорд. Кто бы, как говорится, удивился. Почему все-таки гибрид, а не электричка? Задаем этот вопрос Максиму Кадакову, главному редактору журнала «За рулем». Максим, добрый вечер.
1: Всем привет, друзья. Добрый вечер. Привет,
2: добрый,
1: привет.
2: Добрый.
0: Ну и так, привет. Почему не электричка, почему гибрид?
1: Ну, потому что у нас все-таки гибрид как-то ближе нам, потому что раньше мы говорили, как? Гибрид хорош тем, что мы не привязаны к розетке.
0: Угу.
1: А теперь мы говорим, гибрид хорош тем, что мы не привязаны к АЗС.
0: Так.
1: В общем, короче, у тебя и то, и другое. Вот что у тебя есть, на том и едешь, да? Ну, желательно, чтобы был и бензин в баке, и, собственно, батарея была полна. Тогда еще... будет совсем шикарно.
0: Максим, продолжая фантазировать, да. Если у тебя еще и газ, то есть гибрид вообще во всех отношениях, да. Если у тебя и газ, еще и что-нибудь, еще и велосипед. Привод, то вообще прекрасно.
1: Мне нравятся люди, которые, да, покупают некоторые за 10 миллионов автомобиль, потом ставят туда газ, это, конечно, забавно.
2: Такие бывают?
1: Смотрите.
0: Да.
1: Бывают. О, еще какие бывают. Вы еще не знаете, какие бывают люди. Смотрите, да, кстати, в Теслу я пока не видел, чтобы газ ставили, но предполагаешь...
3: Было бы желание!
1: Было бы желание, да. Да, смотрите, у нас, конечно же, в свете последних событий, конечно же, всплеск есть спроса. Будет ли он на гибриды, на электричке, на электромобиле? Будет ли он расти? Вот вы про осень говорите. Но все зависит от ситуации. Если ситуация с бензином будет оставаться такой, какая она есть, а она же такая плавающая. Вот сейчас в Москве стало получше в последние дни, да? Вот. А до этого было плохо, до этого было получше, до этого тоже было плохо. В каких-то регионах более-менее, в каких-то регионах все очень плохо с бензином, и люди стоят, пишут мне по 6-8 часов. И, конечно, у тех, у кого есть денежки в кармане, они думают, черт, пойду-ка я гибрид лучше куплю или там электричку. И вот в августе у нас впервые доля электромобилей на рынке подросла до 2%. Вот среди всех новых машин, которые проданы, 2% электромобили чистые. А подзаряжаемые гибриды поднялись до 5%. Такого никогда не было.
2: Понятно.
1: То есть суммарно они дают 7%. Да.
2: Но все равно, неужели тогда на российском рынке, получается, у гибридов единственное преимущество, оно именно связано с актуальной ситуацией с бензином?
0: Я говорю, если гибрид такой шикарный, что же вы до этого-то не покупали? Ну, если, ну, удобно же, правда. У тебя тут электричество и бензин.
1: Я же вам несколько раз сказал, денежки, гибрид, как и электромобиль, штука дорогая.
3: Вот
1: поэтому
3: именно.
1: Если мы берем бензиновую машину и такой же по размерам, по основным каким-то, по геометрии, по всему, по размерам, да, по классу, по оснащению, берем электромобиль или подзаряжаемый гибрид, ну, они будут и электромобиль, и подзаряжаемый гибрид дороже. Поэтому, когда мы так людям смело говорим, слушайте, сейчас спрос на гибриды растет, а осенью еще вырастет, иди себе купи. А человек в Рязанской губернии сидит, смотрит, что эти идиоты меня тут советуют. У меня вот стоит Дастер.
3: И трактор.
1: Которому уже 10 лет. И трактор, которому 30 лет. И вот этот Дастер, если я продам, это сколько же мне надо на гибрид добавить, чтобы этот гибрид несчастный купить?
0: То
1: понимаете?
0: То есть доступно...
1: мы говорим людям. Конечно, а мы говорим людям, ты купи электромобиль, а его обслуживают дешевле. А электричество у тебя там, может быть, на селе, может быть, не очень дорогое, и ты будешь постепенно экономить. А мужик сидит это с Дастером и говорит, да я лучше Дастер подремонтирую, а вот эти деньги, которые вы мне предлагаете вложить, да я сейчас пойду по 14% в банк положу.
0: И уговорили, Максим, уговорили.
1: Ну, да, то есть
0: не будем.
1: У всех, я к тому, что разные у всех ситуации. А вообще гибриды, это, знаете, даже в Китае я заметил сам, вот я езжу там, Китай, когда спрашивали, тенденция пошла потихонечку, люди отток покупателей от чистых электромобилей гибридом. Даже в Китае много людей, которые мне говорят, слушай, ну в городе еще нормально, а вот я за город еду, я не хочу быть привязанным к розетке. Люди держат либо два автомобиля, если могут себе позволить, электрический и бензиновый, либо гибрид.
2: Угу.
1: Понимаете?
0: Да. Ну, жаль, что жить в эту пору не придется ни мне, ни тебе. Да? Спасибо. Главный редактор журнала «За рулем»
1: Спасибо.
0: Максим Кадаков.
1: Удачи всем на дорогах.
3: Спасибо.
2: Счастливо.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3.
2: Вольск. Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
4: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Вот в наше время было совсем все по-другому. Ремни были крепче.
1: Толще, прочнее.
0: Слушайте, строгий ли вы родитель? Какие методы воспитания вы в основном применяете? Отличаются ли эти методы от тех, что были в вашем детстве по отношению к вам? Что вы считаете перебором в различных методиках воспитания? Вот такой у нас набор вопросов. И, пожалуйста, ответы.
1: Михаил вспомнил анекдот. Мальчика Федю воспитывали кнутом и пряником. Он вырос толстым и в синяках. Но вот Евгений пишет. Самый эффективный метод поощрения и наказания – это экранное время. На всех устройствах стоит родительский контроль. Средний балл в школе за неделю более 4,5. Сегодня у тебя час времени меньше полчаса. Принес тройку или не успел выучить уроки до 18? Извини, сам виноват. Исключение, если надо что-то готовить для школы на компьютере. Лишение экранного времени для ребенка – вот это настоящее наказание. Никакие ремни сейчас не действуют. Экранное время.
0: Хорошо. Я не сторонница ремня в целом. Нас с сестрой, пишет Настя из Нижнего Новгорода, нас с сестрой папа всегда наказывал чтением книг с последующим пересказом.
1: Вот. То есть заставлял наоборот. Я думаю,

0: Мало ли, отбирал книги.
1: Заставлял читать.
2: Читать и потом пересказывать. Вот было круто. Не прочитаешь вдруг, если там собираешься ты такой, знаешь, типа я не послушаю. Всю ночь будешь сидеть, а потом все равно пересказывать. Очень полезное наказание. Спасибо, пап. Пишет теперь уже взрослая Настя.
0: Могли бы он пожаловаться, дети такие, подать в суд на папу.
2: Конечно, заставляют читать.
1: Вот Александр из Ельца продолжает. Воспитывать угрозами невозможно. Можно запугать, а потом отомстит. В принципе, сейчас ничего не меняется. Как были и лентяи, так и любознательный, как я. Все надо показывать личным примером. А бить детей — это перебор.
0: Ну, Захар, ты не боишься, что твой вырастет? Он же сейчас у тебя уже там какой-то мастер спорта.
1: Но он пока еще не мастер.
0: Может же и ногой заехать как-нибудь.
1: Захар, да он и сейчас может заехать. А просто за что?
0: Ну, мало
2: за
0: ли.
2: За правду.
0: Начнешь качать права, понимаешь, наказывать. Он тебе
1: давно бы заехал.
0: Вспомнит былое годы. Друзья, продолжим по поводу воспитания. Интересная тема. Ну, понятно, опять-таки, начало учебного года. И, наверное, воспитывать так или иначе придется.
2: Надо обсудить, по крайней мере, да. В каком ассортименте методики будем использовать в этом году?
0: Да, пишите.
1: Плюс 7-915-459-2020 и официальная страничка авторадио в ВК. Не забывайте.
3: Лайф. Чат.
4: Мурзилки.
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО

0: 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Авторадио. Вечернее шоу. Авторадио. Первое автомобильное радио.
3: Столица, 7 часов вечера.
2: Новости.
4: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России запретили называть бриллиантами синтетические камни. Подробности далее.
2: Про главное.
4: Синтетические камни в России теперь нельзя называть бриллиантами. Такое название разрешено использовать только для ограненных алмазов природного происхождения, пишет РПК. Искусственно выращенные камни также запрещено называть натуральными, природными, настоящими или драгоценными. Изменились и требования к их маркировке. На бирке теперь обязательно должно быть указано, что камень синтетический, а его вес можно обозначать только в граммах, а не в каратах. Новые правила начали действовать 1 сентября.
2: Про новые технологии.
4: Российские водители смогут предъявлять права и свидетельства о регистрации автомобиля инспектору госавтоинспекции в электронном виде через платформу МАКС. Документы будут доступны в виде QR-кода. Как передают РИА Новости, соответствующие изменения в правила дорожного движения уже утвердило правительство. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Авторадио рассказал о нововведении.
5: Видели подобную историю, когда создали отдельное приложение госуслуги авто, в рамках которого типа можно было бы предоставлять документы сотрудникам госавтоинспекции, но тема не заработала. Деньги государственные потрачены, а сотрудники госавтоинспекции принимать электронные документы так и не начали. Здесь ситуация повторяется. Конечно, можно предложить сотруднику госавтоинспекции сказать, что мессенджер Макс ему чем-то не нравится и так далее, но понятно, что в реальной жизни никто в Максе никакие документы смотреть не будет. Поэтому продолжат требовать бумажную версию. Конечно, когда глава Минцифры говорит о таких нововведениях, это прекрасно, но надо дождаться либо Михаила Юрьевича Черникова, главы госавтоинспекции, либо министра Колокольцева.
4: Добавлю, что электронные документы можно будет предъявлять по желанию. Они не заменят бумажные, но будут действовать наравне с ними. Саму техническую возможность предъявлять права СТС через МАКС обещают запустить в ближайшие месяцы.
2: Про цены.
4: Цены на новые автомобили в России в августе изменились у 11 марок. По данным Автостата, большинство брендов пересмотрели прайсы в сторону повышения. Например, кроссоверы Havail H3, Jolion и M6 подорожали на 50 тысяч рублей, а BLG поднял цены на седан S50 и кроссовер X70 на 30 тысяч. Geely за месяц повышала цены дважды. Во второй половине августа City Ray, Cool Ray и Kavanga прибавили еще по 15 тысяч рублей. При этом были и исключения. Две комплектации JQ J8 подешевели на 100 и 200 тысяч рублей.
2: Про погоду.
4: Заморозки, ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в ближайшие дни в Сибири и на Дальнем Востоке. По прогнозу гидрометцентра, в Хакасии, Республике Алтай, Томской и Иркутской областях пройдет сильные дожди с грозами. В Красноярском крае возможен крупный град, а на Байкале порывы ветра могут достигать 35 метров в секунду. Непогода затронет и Дальний Восток. На северо-востоке Якутии температура может опуститься до минус 5 градусов. Сильные дожди и ветер прогнозируют также на Чукотке, Камчатке и севере Курильских островов. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 75 копеек, курс евро 100 рублей и 60 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 38 тысяч. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: И снова добрый вечер.
2: Ну, здравствуйте, дорогие друзья.
3: Привет.
1: Как там на уроках английского говорили? Listen to me attentively, да? Слушайте меня внимательно. Если на английском ставили за это оценки, соответственно, пятерки, то мы даем деньги за то, что вы слушаете нас внимательно.
2: И с любовью.
1: Да.
3: И в данный момент у нас в банке 19 тысяч рублей.
2: Разговоры, конечно же, об игре «Много денег» на Авторадио.
3: 19,000. Can be.
1: Это не обязательно, Захар.
3: 19 тысяч могут быть удвоены.
1: Мы не доллары разыгрываем.
3: Благодаря нашему генеральному партнеру. Ну, мы же говорим про английский язык. Но самое главное, чтобы мы услышали гимн Авторадио, когда вам позвоним. А вы нам назвали песню, которая будет звучать в эфире.
0: Брагин, Гордеева и Захар.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, я согласен. Как-то цифровые рубли цифровыми рублями, но вот тактильно, ой, когда ты берешь деньги в руки, это, конечно, всегда приятные чувства, друзья мои. И их можно ощутить в нашей игре «Много денег» на Авторадио, где вы действительно получаете деньги, и не только. В этом 13-м счастливом сезоне, напомню, мы еще исполняем ваши мечты. Спасибо генеральному партнеру «Озонбанку». Вместе мы играем и на деньги, и на ваши желания.
2: Вот как приятно ощутить в руках, ощутить аромат 5 миллионов рублей, например.
1: Ну, это очень сильный аромат.
2: Это очень сильный аромат, да, это призовой фонд счастливого сезона целиком, плюс еще и 5 заветных желаний. Это тоже очень такая большая сила, сила 5 желаний. Кстати, с двумя из них уже Авторадио справилось, хотя, в общем-то, это, ну, справилось в этом слишком много какого-то такого осложненного, да, это удовольствие для нас выполнять ваши желания, и совсем скоро мы вновь за это возьмемся. 10 сентября состоится третий суперфинал, вновь один из счастливчиков сможет доверить Авторадио свою мечту, ну, а мы, соответственно, ее осуществим. И, кстати, у нас еще будет еще одна мечта от Озонбанка, мы ее разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Но я напомню, друзья, еще, поздно, да? Еще раз, что в банке 19 тысяч рублей, но наш генеральный партнер Озонбанк готов удвоить эту сумму, если, конечно, вы назовете песню, которая сейчас звучала в нашем эфире.
1: А ну, я что? Напомню, это была Юлиана Караулова. Да. Так сильно.
3: Давайте остановим радиорулетку.
2: Да. Останавливаем.
1: Ух ты, будем звонить сейчас Динаре. Ну, я надеюсь, что мы дозвонимся. Номер заканчивается на 4978. Проживает Динара в республике Татарстан. И, внимание, читаю ее желание. Очень хочу свой небольшой автомобиль, чтобы развозить наши домашние полуфабрикаты, которые мы сами лепим. Вот такая вот благая цель, благое намерение. Звоним Динаре, дабы узнать рецепт. Ну, конечно, хочется узнать, какой небольшой автомобиль, да,
2: и какие полуфабрикаты,
1: очень,
2: да,
1: хочется
2: сами
1: узнать.
2: Лепим.
1: Да, сами были недавно в Татарстане и очень даже неплохо там наслаждались вкусностями всяческими. Гимн звучит, все хорошо.
3: Только хочется Динару услышать.
1: Да, Татарстан хочется, чтобы был на связи у нас. Пока не получается.
3: Обидно.
1: Жалко, жалко.
3: Но, друзья, гимн Авторадио мы услышали, то есть первые условия выполнены, поэтому, согласно правилам нашей игры, 3000 рублей мы Динаре отправляем.
2: Генеральный партнер игры «Озонбанк» при этом удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Динара получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Ну, не хочется, чтобы такое вот повторялось 10 сентября. Мы с 17 часов как традиционно 17, начнем. Да. Да, делайте приемник погромче, не пропускайте ни одной песни, тогда мы сможем исполнить ваше желание, друзья. Напоминаю, что призовой фонд «Счастливый сезон игры. Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. И это еще не все. У нас под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. То есть, по сути, 6 все-таки мечтателей у нас будет в этом году. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
3: Ну, а банк игры подрастает до 21 тысячи рублей. Вот на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде. Запускаем Авторадио-рулет.
2: Запустим.
1: Счастливый сезон продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 27 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 16, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Ну а теперь, друзья, давайте немножечко переедем как бы в телевизор. Поскольку уже 6 сентября в 17:00 на СТС стартует 5-й юбилейный сезон самого популярного спортивно-развлекательного телешоу страны «Супер-ниндзя». И называться он, кстати, будет «Супер-ниндзя. Битва поколений». Про поколения, конечно, поговорим, но чуть позже, а пока про ведущих. Они, собственно говоря, не меняются. Валерия Остапова, Дмитрий Масленников и Василий Артемьев, который, кстати, у нас в гостях. Василий, приветствуем тебя.
2: Добрый вечер.
3: Привет.
4: Добрый вечер, здравствуйте, спасибо за приглашение. Вы, в принципе, уже все сказали, что я должен был сказать, поэтому...
2: Ну что ж, спасибо, спасибо.
4: Можно просто поболтать.
1: Поэтому и будем болтать. Во-первых, с юбилейным. С юбилеем, поскольку 5-й сезон для телевизионного шоу – это вполне себе юбилей. Причем юбилей очень серьезный. Не каждое шоу живет такое количество времени.
3: Тем более спортивное шоу, да.
1: Да, спортивное, развлекательное, как мы говорили. Значит, некое подведение итогов предыдущих сезонов. Вот если сравнивать «Супер-ниндзя» в начале, то есть первого сезона, и, соответственно, вот подготовку и старт уже 5-го сезона, что изменилось сильнее всего? Участники стали сильнее, трасса, атмосфера, или вы сами ведущие, что с эмоциями? Они такие же или наоборот выросли? Или наоборот уменьшились?
4: Спасибо за вопрос. Я думаю, можно немного обобщить и сказать, что изменилось все. Ничего не изменилось до неузнаваемости, потому что наш зритель, он, конечно же, любит шоу за то, каким оно является. И из года в год самое лучшее мы стараемся в следующий сезон забрать с собой. И где возможно, и где нужно, стараемся внести какие-то корректировки. Но в первую очередь стоит отметить, что это авторское шоу. Конечно, когда в первый раз появилось в эфире шоу «Супер-ниндзя», это была терра инкогнита для нас, потому что не было опыта создания таких сложных трасс, не было опыта их испытаний, не было опыта их разработок у наших, отечественных, своих собственных экспертов.
2: То есть вот. Не то, что вы где-то купили этот формат, и у себя быстренько
3: допёрли. Ну, нет, но он есть же, он есть, существует.
4: Он есть, да. И в эфире СТС вышел впервые «Русский ниндзя». Это как раз франшиза международная, но потом, ввиду разных обстоятельств, не было возможности продолжать снимать уже лицензионное шоу, и было принято решение на успехах того, как прошел «Русский ниндзя», уже создать свое собственное. Мы его видоизменили. Название «Ниндзя», оно сохранилось частично, «Супер-ниндзя», но мы добавили то, чего нет ни в одном другом ниндзя-шоу в мире. Это светящиеся кольца, это наш русский дух, русский колорит, русская душа, которая виднеется в каждом выпуске, в каждом герое нашего проекта.
3: Ну, вообще, шоу понятно, что прогрессирует. И вот скажи, пожалуйста, насколько сложнее стали задания, то, что было в начале, в первом сезоне, то, что происходит сейчас, в пятом?
4: Это отличный вопрос.
3: У нас любой вопрос отличный.
4: Те зрители, которые смотрят каждый сезон, которые смотрели, может быть, первый сезон и сейчас, включат телевизор в это воскресенье, они увидят, как видоизменилась трасса. Конечно, меняются испытания, потому что уровень атлетов растет. В других странах, где ниндзя-шоу уже идут не одно десятилетие, там понятно, что средний уровень и атлетов, средний уровень участников и сложность трассы, она уже последние годы была на другом уровне. И вот сейчас мы можем сказать, что к пятому, может быть, даже еще в прошлом сезоне, мы точно не проще делаем наши трассы. Они усложнены тем, что есть задача ловить эти кольца светящиеся. Сейчас они могут просто падать, ты должен их в воздухе успеть поймать, пока ты выполняешь какой-то элемент. И это добавляет сложности. Те атлеты, которые приезжают из-за рубежа с опытом выступления в международных сезонах, они говорят о том, что, во-первых, это очень необычно, это еще добавляет сложности, но это очень самобытно для нас, поэтому, на самом деле, очень высокие оценки мы получаем, в том числе о тех, которые имеют опыт выступления в разных ниндзя-шоу по всему миру.
3: Ну, сложности, но и зрелищности, конечно, в первую очередь.
4: Эти перелеты, долгие зависания в воздухе, эти пробежки по каким-то косым стенам на высоте там 4 метров над уровнем воды, этого все будет в достатке, поэтому новый сезон, он точно не оставит никого равнодушным с точки зрения яркости, эмоциональности и сложности этих испытаний, препятствий. Но и уровень атлетов тоже очень вырос.
2: Вот, кстати, сложности. Уровень атлетов растет. Но потолок возможностей еще не достигнут?
4: Еще не достигнут. Более того, мы уже сказали о том, что этот сезон под заголовком «Битва поколений» поколений идет. Это не просто пустые слова, которые мы хотели написать, чтобы продать этот сезон. Нет, отнюдь. У нас, по-моему, около 20% участников — это участники младше 20 лет. Из них больше половины — это 15-16 лет.
2: Дети? Они,
4: это, по сути, да, это 8-9 класс, представляете?
1: Они, это повзрослевшие участники супер-ниндзя-дети.
4: В том числе есть и те, кто впервые пришел, но в большинстве своем они уже имеют опыт участия, они знают, что такое выступать перед камерами, они знают, какие эмоции ты, с какими эмоциями ты должен справляться, чтобы показывать свой максимум. Но, знаете, для нас, как людей, которые это шоу создают, это оценка того вклада, который мы вносим в развитие спорта, в популяризации здорового образа жизни, потому что многие истории начинаются с того, что когда-то, там, 5 лет назад, я посмотрел вместе с родителями и сказал, отведи меня, папа или мама, вот в секцию, помоги мне стать участником этого шоу. И давай, вот они выросли.
1: Я прошу прощения, можно я только назову два имени? Кира Чешкова и Данил Косинов. Они заняли первые места на чемпионате мира по гонкам с препятствиями. А теперь они, соответственно, принимают участие в
4: обоих
1: битве
4: участников
1: поколений.
4: Вы увидите. И, к слову, конечно, Кира уже участвовал у нас и в детском, и во взрослом. Данила Косинов участвовал в этом сезоне взрослом супер-ниндзя, в юбилейном, в день своего 15-летия. Раньше 15 лет ты не можешь участвовать, но он, во-первых, он уже был готов, он прошел кастинг и отбор для участия, когда ему было 14, причем с одним из лучших результатов на кастинге. И вот он в день своего 15-летия выходит на отборочную полосу, которая в этом сезоне, ну, во многом даже сложнее, чем финальная трасса прошлого. У нас каждый год происходит эта эволюция, и это очень впечатляет.
2: Ну, это они вот за спорт так борются, за достижения, или вот тут и слава какая-то есть, ну, с учетом того, что это телевидение и хорошие, прекрасные рейтинги у программы.
4: Вы знаете, для них, особенно для молодого поколения, вот то, что есть денежный приз, то, что есть возможность как-то выиграть трофей, да, вписать свое имя в историю, это, мне кажется, вторично. Они, в первую очередь, за азарт, за любовь к спорту, ну, вот это те слова, которые мы от них слышим. Просто хочу, я хочу показать, что я лучший. У них и характер немного другой. Новое поколение, каждое поколение, которое к нам приходит, или который, с которым мы имеем дело, оно обладает своими собственными особенностями. Но молодое поколение всегда обладает вот этой дерзостью, да, непринятием авторитетов, и у них дополнительная мотивация. У нас из года в год участвуют именитые спортсмены, и, конечно же, они хотят заявить о себе на фоне тех, кто уже там третий-четвертый раз приходит, показывает высокий результат, где-то выигрывает, где-то нет. Но вот молодежь, она просто... у них нет авторитетов.
1: Вась, ну ты же с коллегами, я имею в виду, с Дима Масликов, с Лерой. Люди профессиональные и, соответственно, должны профессионально рассказывать о подводных камнях того или иного этапа. Вы с коллегами проходите вообще всю трассу?
3: Конечно, Дима Масленников первый же обычно выходит и проходит
1: спортсмен заслуженный.
4: Причем в прямом смысле подводные камни. У нас много воды. И уже второй год подряд у нас есть подводные испытания, между прочим. Им заканчивается отборочный этап. Там действительно нужно нырнуть под водой, пройти через туннель, какие-то манипуляции там совершить, потом еще поднять себя на канате.
1: Ты уходишь от ответа.
3: Без маски.
4: Знаете, часто меня спрашивали за последние годы, пробовал я на себе, испытывал ли эти определенные там элементы трассы. Ну, в прошлом, да, испытывал, но в этом сезоне будьте готовы, друзья мои, я выйду на эту полосу.
3: Да
4: я
3: ладно?
4: Я не скажу, в каком выпуске и почему, но причина этому есть.
2: Провинился в чем-то на работе?
4: Ну, два сезона подряд я выигрываю в споре у Димы, когда мы спорили на усы. В этом году я отказался спорить на усы.
1: Сбреешь. Зачем Володька сбрил усы?
4: Но судя по тому, что я уже анонсировал, спор я проиграл.
1: Друзья, в общем, в любом случае, детали мы оставим на следующую серию. Василий Артемьев, ведущий телешоу «Супер-ниндзя. Битва поколений». Продолжим разговор через несколько минут.
0: Вечернее шоу.

0: автосервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: 12+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэ-Банк». Учитываются покупки через «Степэй» от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэ-Банк» 0+.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: ОК «Элэстрит». ОГРН 116-7476-7807-61. Город Москва.
8: Авторадио. На Авторадио.
9: Продолжаем мы разговаривать про юбилейный сезон развлекательно-спортивного или спортивно-развлекательного, что на первом месте, это большой вопрос. Шоу «Супер-ниндзя. Битва сезонов». И по-прежнему у нас в студии один из ведущих этого шоу, Василий Артемьев. Продолжаем разговор.
10: Ну вот, Василий, можно спросить, что в первую очередь, развлечение или спорт все-таки здесь?
11: А вы знаете, я бы просто не ставил дефис между двумя словами. Просто одно слово было бы, и все тогда.
9: Спортивно-развлекательное.
11: Да, спортивно-развлекательное. На самом деле, в равной степени важен и спорт, потому что здесь точно с точки зрения соблюдения правил, регламентов, следования последовательности судейства и всего остального, мы максимально приближены к спорту.
10: Голы, очки, секунды, да?
11: Все четко, никогда ради красивого кадра никого не попросим перебежать снова или не пустим на полосу, если он действительно ошибся и выбыл, и нарушил правила. Такого не бывает. Повторное какое-то прохождение бывает ввиду того, что наша трасса иногда дает сбои, тогда, если нет ошибки и вины участника, конечно же, он снова возвращается на трассу, потому что это справедливо. Но есть четкий большой такой талмуд с правилами прохождения каждого испытания, и есть опытнейшие судьи, они же разработчики трассы, которые знают все до винтика, и которые знают, когда и как нужно интерпретировать тот или иной момент.
10: Слушай, а если погода, прости?
11: А если погода вмешивается, то погода вмешивается, а погода может вмешаться и в биатлоне,
9: а
11: и
9: где угодно. А матч состоится при любой погоде, как известно.
11: Мы про это говорили. Даже, вот знаете, одно и то же соревнование может быть. Да, вот фигуристы выходят на лед. Ты вышел первым, лед еще абсолютно ровный. Ты вышел пятым, шестым, там уже есть борозды. Ты можешь ошибиться из-за того, что у тебя
12: На последнем чемпионате мира была такая, был прецедент, который был связан именно с качеством льда.
11: Пожалуйста. То есть это в спорте есть. А гонка какого-нибудь преследования там или велосипедной, когда с раздельным стартом. Кто-то вначале выступил, да, уже прошел дистанцию, была сухая погода. Потом дождь полил или снег повалил. Такое бывает в спорте, поэтому если погода меняется, но это бывает редко. Обычно вот мы за ночь снимаем весь отбор, все 25 участников, и погода обычно сильно не меняется в течение этой ночи. Бывает там поморосил, ушел дождик, но нашу трассу готовят каждому участнику, все протирают, поэтому здесь все вот максимально справедливо.
10: Ну, скажи, за 5 сезонов уже успел, может быть, предугадывать, кто хорошо пройдет трассу? Ну вот по внешнему виду, по состоянию, или участники способны удивлять?
11: Способны удивлять. Раз. Точно. Есть определенные ожидания от того или иного участника, особенно если он не первый раз к нам приходит. Понятно, мы его относительную силу, относительные возможности его уже знаем и представляем. Хотя и они, бывает, нас удивляют. Чаще, наверное, со знаком минус удивляют, если они до этого были максимально успешны. Бывает, что на первом же испытании падают. Такое может быть, но это вот ниндзя-спорт, он так характерен тем, что ошибку можно совершить в любой момент. А участники, которые приходят впервые, всегда интересно за ним наблюдать. делать, потому что они могут удивить. Особенно люди без профильного какого-то спортивного бэкграунда, а профильный, я считаю, это скалолазание, ниндзя-спорт, гонки с препятствиями, воркаут, паркур. Но это действительно те виды спорта, которые подготавливают участника, наверное, ко многим испытаниям, которые им предстоят. Вот без профильного вида спорта бывают такие удивления. То есть какой-нибудь там танцор, народные танцы. Mm-hmm. Так бывает выступит. Mm-hmm. А ты вообще откуда ты взялся?
12: Ничего себе. А что вот чаще всего губит результат участников? Страх, усталость, эмоции?
11: Да тут все в совокупности. Наверное, может быть, спешка. Я бы назвал спешкой. С одной стороны, ты борешься тоже за лучшее время прохождения. С другой стороны, последние сезоны, даже трассы отбора настолько сложны, что если ты пройдешь ее до конца, ты уже гарантированно идешь дальше в следующий этап. И в полуфинале тебе достанется соперник послабее. Поэтому здесь зачастую вот попытка сделать что-то яркое и быстрое, mm-hmm. она может привести к ошибке.
9: Mm-hmm. Вась, скажи, пожалуйста, вот мы говорили о том, что 15-летний участник шоу проходил все кастинги и так далее. Во-первых, как проходят отборы на каких-то региональных уровнях для того, чтобы попасть в шоу? И как, самое главное, меня интересует, отбираются зарубежные гости? Ведь у нас в пятом сезоне спортсмены Германия, США, Австралия, Швейцария, Италия, Куба, Перу и многие другие страны. Они проходят или отбор у себя дома, или просто имеет какой-то wildcard?
11: Ну, для повального большинства участников, это из России или ближнего зарубежья, есть серия отборов. Она анонсирована заранее. Города, в которых проходят очные кастинги. Чтобы туда попасть, ты должен прислать заявку. Ты должен описать себя. Ты должен, наверное, снять небольшое видео. Там, в общем, есть условия, которые нужно соблюсти. И дальше тебя уже, пригласят наши
9: Но
11: редакторы.
9: Но вы уже проверяете, соответственно, насколько качественно они
11: редакторы,
9: работают.
11: Редакторы, да, кастинг-редакторы, они все это проверяют. Приглашают на кастинг. И там на очных кастингах уже наши профессиональные тренеры-наставники, они проверяют, в общем, относительную силу каждого участника.
9: Готовность,
11: соответственно. И интервью тоже у них берут, потому что мало того, чтобы ты просто был спортсменом, если ты не можешь говорить, если ты не способен, не знаю, свои мысли сформулировать, и если у тебя нет какой-то истории, которая может зацепить, это же тоже реалити-шоу
9: это
11: в том числе.
9: Да.
11: Да, если у тебя нет какой-то истории, если ты в жизни ничего не преодолевал, а всю жизнь просто тренировался, ел и спал, наверное, ты, может быть, не самым будешь интересным участником для зрителя. Хотя, кто его знает, есть, были такие и бывают. Поэтому всем можно присылать. А иностранцы, именно высококлассные, с именем, конечно же, они зачастую приглашаются напрямую. Иногда им нужно какие-то самопробы записать, ну, свою готовность выразить, заполнить какую-то анкету. Но здесь и личные знакомства наших ниндзя-атлетов с мировым именем, тот же Юра Прокудин, он с его количеством выступлений на мировой арене уже на текущий момент и каждый год у него есть большой такой пул знакомых, которых он может пригласить. А это классно разбавляет и добавляет еще больше азарта. Ты болеешь не только за любого спортсмена, ты еще и за россиянина болеешь, если он соревнуется, например, с иностранцем.
12: Я вот хочу сейчас предложить немного изменить тему. Дело в том, что если мы ничего не путаем, а мы, конечно же, не путаем, в этом году телеканал СТС празднует свое 30-летие. Это шикарный юбилей, это действительно от всей души поздравляем коллег с этим прекрасным праздником. И по этому поводу вопрос. Не было ли мысли в связи с таким юбилеем взять и сделать один из этапов «Супер-ниндзя» для сотрудников канала?
11: Ну, наверное, такого рода мероприятиями занимается специальный отдел корпоративный. Не знаю, HR или ивент-отдел, кто этим будет заниматься. Не думаю, что прям вот сложная полоса испытаний такой спортивной направленности будет интересно и...
12: А комическая какая?
11: Комическая
9: составляющая.
12: Веселые старты.
11: Я готов даже покомментировать такое. Мне будет интересно, поэтому с удовольствием. Есть запланировано определенное количество мероприятий и внутренних, и внешних у телеканала СТС в связи с юбилейным годом. Поэтому это действительно очень круто. Действительно такая большая армия поклонников у нас во всей стране и за ее пределами. И круто, что мы продолжаем радовать нашего зрителя, привлекая их к экрану.
9: Спасибо огромное. Василий Артемьев, один из ведущих спортивно-развлекательного, в одно слово, шоу «Супер-ниндзя битвы поколений». Ну и, друзья, встречаемся на СТС по воскресеньям и болеем за «Супер-ниндзей». Спасибо.
11: Спасибо, Василий. До встречи.
12: Счастливо. Спасибо большое.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
2: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
1: Кажется, мне тоже туда надо.
2: Тогда пойдем вместе.
3: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балаково.

0: Мы сегодня вновь, ну, что, в принципе, понятно в это время, про детей, про воспитание, про отношения между родителями и детьми. Вот строгий ли вы родитель? Какие методы воспитания применяете? Отличаются ли они от тех, что были в вашем детстве? Что вы считаете перебором в методике воспитания? Давайте почитаем, что нам пришло.
1: Перебор в стиле игры на гитаре, да. Перебор был, да, вспоминает Ирина, когда у папы установка учиться, учиться и учиться. А училась я всегда хорошо, без троек и тем более двоек. Я гуманитарий, но даже математику своим упрямством осваивала, экзамен на отлично сдала. Ну, тогда не было ЕГЭ. Но я мечтала петь и пела. Вот когда наш коллектив вместо уроков стали отправлять на концерты, мое счастье закончилось. Папа запретил категорично. Наш худрук была в шоке просто, не могла смириться и успокоиться. Но, увы. Родители, видьте своих детей или верьте в своих детей. Синусы и косинусы и тому подобное и так далее. Не всегда детей счастливыми делают. Развивайте их в том ключе, который вашим детям близок. Уважайте не свои мечты и чаяния в ваших детях, а их. Мы все разные, даже в одной семье. Хороший сообщение.
2: Да.
0: Хороший, да. Основанный на собственном опыте, да.
1: Горьком.
0: Меня никогда не лупили родители. Может, в глубоком детстве. Я что-то не помню. Это Лена пишет из Москвы. Мама всегда, когда я косячила, смотрела на меня так, что мне самой хотелось встать в угол или отлупить саму себя ремнем. Тогда не было ни мобильных, ни иных средств связи, кроме таксофона, но не всегда была возможность позвонить. И мама всегда дожидалась моего возвращения домой. И не всегда. Это было до 22:00. Она просто смотрела, что я пришла домой, и молча уходила спать. Вот только сейчас, пожалуй, я понимаю, какая же я была нехорошая. Со своими детьми я всегда на связи. Чуть задерживаются, сразу трезвон. Не дай бог, не в зоне сети сразу... Не в зоне доступа сразу паника до истерики. Внуку вот сейчас 9 лет, но за него пусть родители волнуются, а я со стороны поволнуюсь. Вот такую тактику для себя разработала Елена.
2: Светлана продолжает. Я вспоминаю начальную школу. Мы с сестрой были на продленке и постоянно шкодили. Так вот, нас наказывали сказочно. Мы переписывали детскую книжку про Незнайку. Ее я помню от корки до корки. В результате сейчас очень красивый почерк. Он таким был всегда. Спасибо школе. Вот мне сейчас 55, а вспоминаю с благодарностью.
1: Ну, это вот как один просил родитель, да, пересказывать.
0: Читать,
1: да,
0: читать книги,
1: читать, пересказывать. Потом пересказывать, а тут переписывали. Ну, тоже, видите, неплохой, кстати, действительно, совет
2: от былых
1: воспитателей. Друзья, продолжим тему воспитания подрастающего поколения в нашем лайв-чате. Пишите, строгий ли вы родитель, какие методы воспитания применяете, что у вас было в детстве.
2: Пишите +7 915 459 2020, смс, мессенджер Макс. Ну и заходите и пишите в официальной страничке Авторадио в ВК.
3: Реклама. Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых.

0: Их не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
2: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
3: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
4: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Столичные аэропорты перешли на обслуживание рейсов по согласованию. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Особый режим работы ввели сразу в трех московских аэропортах – Внуково, Шереметьево и Домодедово. Они принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. Причина – временные ограничения на использование воздушного пространства в районах аэропортов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. В расписании возможны корректировки. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса на онлайн-табло аэропортов. Ранее в течение дня временные ограничения также вводились в ряде других российских аэропортов, в том числе в Сочи, Петербурге, Казани, Самаре, Калуге и Геленджике.
0: Про предупреждение.
2: Рособорнадзор предупредил школы и вузы о массовой рассылке поддельных писем от имени ведомства. Об этом пишет МКРУ. В сообщениях могут содержаться ссылки и QR-коды. Переходить по ним или сканировать их в службе настоятельно не рекомендуют. В Рособорнадзоре подчеркнули, официальные уведомления о проверках направляются только через государственные информационные системы. Это единый реестр контрольных мероприятий и единый портал государственных и муниципальных услуг. В Рособорнадзоре напомнили, что по электронной почте, в мессенджерах или по телефону фону о таких мероприятиях ведомство не сообщает, поэтому подобные письма следует перепроверять через официальные ресурсы.
0: Про ремонт.
2: Неисправность автоматической коробки передач не всегда проявляется сразу, а откладывать диагностику при первых подозрениях не стоит. Проблемы могут отличаться в зависимости от типа трансмиссии, вариатора или классического автомата. Об этом журналу «За рулем» рассказал директор по послепродажному обслуживанию группы компании «Автоспеццентр» Игорь Серебряков. Эксперт подчеркнул, что агрегат обычно не выходит из строя в одну секунду. Он заранее пытается сообщить о своих проблемах, лишь бы водитель обратил внимание. О главных признаках поломки автоматической коробки передач «Авторадио» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: Если мы говорим про вариатор, то там есть явно выраженные трущиеся металлические детали, и при смене масла просто появится металлическая стружка в масле, металлическая пудра. Честно говоря, будет заметно, что изменение крутящего момента не происходит пропорционально нажатию на педаль газа. Если мы говорим про коробку, которая обычная, классика автоматическая, которая с планетарными редукторами, то там, в общем, не происходит постепенного выхода из строя. Там, скорее всего, обсыпаются либо фрикционы, которые обеспечивают зажатие осей, либо просто сами шестерни выходят из строя. Но это происходит почти одномоментно. То есть не происходит включение какой-то передачи в момент, когда уже автомобиль достаточно сильно разогнался, и это становится очевидным.
2: Также стоит обратить внимание на маслянистые пятна красноватого или коричневого цвета под днищем машины и на посторонние звуки. Металлический скрежет, нарастающий гул или вой при движении почти всегда свидетельствует о выходе из строя внутренних механизмов, например, подшипников. Эксперты сходятся во мнении, что ремонт автоматической коробки передач чаще всего достаточно затратный. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра составляет 86 рублей 75 копеек. Курс европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки» на Авторадио.
1: И снова приветствуем вас, дорогие. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
5: Здрасте.
1: Знаете, послушал тут автомобильные всяческие новости по поводу коробок передач, опять же, замены и так далее. Я тоже сталкивался с этой проблемой. И поскольку у меня был вариатор, вот эти вот конусы там и так далее, починить коробку передач было очень-очень дорогостоящим делом. Все потому, что надо почаще менять масло, не забывайте об этом. Ну и по поводу мечтаний, может быть, кто-то не хочет новый автомобиль, а вот
4: коробку
1: хочет...
4: передач новую?
1: Иногда, извините, коробку передач. Он приятель
5: Она
1: у меня...
5: Она иногда стоит, знаешь?
1: Да, как чугунный мост. У меня приятель недавно менял пол машины практически.
4: Друзья, если вы хотите коробку передач или даже чугунный мост, пожалуйста, Авторадио. Для Авторадио нет ничего невозможного. Чугунные мосты, коробки передач, вариаторы, запасные колеса.
5: Двигатели. что немаловажно.
1: Да, первое автомобильное в вашем распоряжении.
4: Не, ну, конечно, вы не ограничиваетесь только автомобильной темой, вообще любые ваши мечты. Поехать куда-нибудь на остров, да, купить и поставить дома белый, невероятной красоты рояль, построить себе дачу, разбить там оранжерею, открыть свой бизнес. Все можно сделать с помощью радиостанции Авторадио.
5: Друзья, как вы сами понимаете, речь идет об игре «Много денег. Счастливый сезон», потому что именно в этом счастливом сезоне мы исполняем любые ваши желания. И два человека во время победителей двух суперфиналов, которые уже прошли, в этом смогли убедиться воочию. И самое главное, что 10 сентября состоится третий суперфинал нашей игры «Много денег». И, естественно, кто-то обязательно будет осчастливлен.
1: Да, именно ваша мечта может стать явью 10 сентября. Остается совсем мало времени, так что ждем.
0: Вечернее шоу.

0: по имитации брекетов, а также накладные жидкие виниры для самостоятельной установки. Вот это все выросло в продаже больше, чем на 60%. Чем чревата улыбка с маркетплейса, обсуждаем с экспертом. К нам присоединяется главный врач стоматологической клиники Light Insight, ректор Института когнитивной стоматологии Олеся Изгарева. Олеся, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот этот стоматологический набор сделай сам. Как давно это вообще все появилось?
1: Вы знаете, я думаю, что люди просто продолжают быть в поисках простых ответов.
0: Ну вот вы держали в руках, понимаете, что это такое? Пломба за 189 рублей, которая прилепил.
2: Как юный химик раньше продавали наборы.
0: Виниры по 325 ре.
2: 325, виниры.
0: Виниры.
2: Надо брать.
0: Надо брать, да. Вот желание сэкономить добавляет смелости людям. И они ставят себе пломбы, лепят виниры и прочее.
1: Да-да, вы знаете, я слышала про подобные тренды, и не обязательно держать что-то в руках, достаточно бывает порой посмотреть на состав. И, конечно, мы с коллегами периодически анализируем подобные тренды, ну и можем сказать только одно, что по большому счету можно, конечно, купить товар, но восстановить можно только систему. И человеку самое важное, нужно понять, почему это произошло, и как сделать, чтобы не разрушалось дальше. Вот тогда начинается медицина, а все остальное это уже...
0: Это кружок умелые ручки или не очень умелые?
1: Кружок, да. Или ремонт.
2: Чем опасна вот такая самодеятельность?
1: Ну, если мы немножко перенесем на бытовую историю, да, то по большому счету, когда у нас в стене образуется какая-то трещина, да, нам нужно понимать, откуда растут ноги и как сделать так, чтобы не остаться в один момент без дома, да, в нашем случае без зубов. И здесь все-таки стоит задать себе вопрос, что конкретно происходит, почему, зачем и как сделать так, чтобы это не разрушилось. Потому что любые жидкие виниры, да, мы понимаем, что это просто материал, который наносится поверх зубов. Там может быть кариес, там может быть деминерализация. Человек может просто запечатать проблему, элементарно сделать это вместе с зубным камнем и налетом. И, конечно, проблема будет прогрессировать. Поэтому здесь никто не исключал критическое мышление.
2: Ну, а может быть, вот так вот взять просто, но пока, допустим, нет доступности доктора, ну, ты где-то находишься в путешествии, в горах, да, или, ну, понимаешь, что... Пока ты до своего доберешься, пока попадешь на прием, может быть, хотя бы временно залепить.
0: Ну, ты представляешь, в каких гигиенических условиях ты это делаешь, вот эти залипалки?
1: Абсолютно точно. Дело в том, что у нас там могут остаться пищевые остатки, допустим, да, и если даже пломба выпала, да, если мы так смодерируем ситуацию, и у вас есть какая-то открытая полость, то, по крайней мере, можно хотя бы подручными средствами это закрыть. Пусть это будет ваточка или пусть это будет жвачка, которая у вас есть под рукой, но если вы используете какие-то материалы, которые, соответственно, имеют просто адгезию и такие свойства клейкие сцепления с тем, что их окружает, конечно, вы можете просто сделать проблему еще хуже. Я вам больше скажу, ничего нет более временного, чем, вернее, более постоянного, чем временное, потому что без симптоматики вы 100% забудете про эту историю и даже не будете знать, что там процесс идет глубже и глубже и глубже.
0: Вы знаете, я тут почитала еще всяческие разные отзывы посетителей, пользователей вот такого рода наборов. Так там есть моменты, что люди кто-то прилепили, потом отлепить не могли. И вот это тоже еще...
1: Абсолютно точно.
3: А что закон говорит про продажу таких вот вспомогательных инструментов, назовем их так?
1: Вы знаете, ровно до того момента, пока это не расценивается как стоматологические материалы, здесь у нас с точки зрения закона достаточно сложная ситуация.
3: Оно продают как пластилин, да?
1: И остается рассчитывать только на критическое мышление, конечно, самого пользователя.
0: Так что, дорогие пользователи, пожалуйста, взывайте к своему критическому мышлению. Подумайте много-много раз, чем что-то делать со своими зубами без участия профессионалов. С нами была главный врач стоматологической клиники Light Insight Олеся Изгарева. Олеся, спасибо огромное. Всего доброго.
2: До новых встреч.
1: Всего доброго.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 27 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 16, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.

0: Еще есть одна интересная новость, поскольку с приходом осени начали действовать новые правила использования цифрового рубля. Мы еще со старыми не знакомы, а тут уже новые. Напомню, в прошлом году президент России подписал закон, согласно которому у нас будут поэтапно внедрять цифровой рубль и универсальный QR-код для оплаты. Вот сейчас цифровым рублем пользуется ограниченное число участников пилотного проекта. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны предоставить такую возможность всем своим клиентам. Жители смогут открывать цифровой кошелек, переводить деньги и оплачивать покупки. Поговорить подробнее о цифровой национальной валюте мы хотим с Еленой Бобковой, экспертом Национального центра по финансовой грамотности. Добрый вечер, Елена.
1: Добрый вечер.
0: Давайте еще раз для непонятливых или отстающих, что такое цифровой рубль, для чего он нужен?
1: Ну, на самом деле, это просто третий вариант расчетов. То есть у нас с вами есть наличные, есть безналичные, и теперь есть цифровой рубль. А нужен он и государству, нужен он и бизнесу, ну и может пригодиться обычным людям. Наверное, давайте начнем с нас с вами, простых
0: давайте.
1: Людей,
0: угу.
1: Да, которые, собственно, вообще не понимают, а зачем все это надо.
0: Вот,
1: есть есть безналичные. И что это вообще такое? Можно привести вот такой пример, допустим. Давайте представим себе, что наличка... Ну, что такое наличка, знаем все, да?
0: Конечно.
1: Вот, да, а вот безналичный расчет... То есть наличка, она у вас, ей никто, кроме вас, не распоряжается. Безнал. А в принципе все то же самое, за одним единственным исключением. Вы свои деньги отдаете коммерческому банку. Он им распоряжается... ими и выдает, когда вам необходимо, эти деньги вам. Более того, он вам может предлагать кэшбэки, проценты по счетам и так далее. То есть всех все устраивает.
0: Угу.
1: Банк пользуется вашими деньгами,
0: да?
1: Да, но в то же время они хранятся.
0: Так.
1: Если вдруг с коммерческим банком что-то случается, у вас деньги застрахованы, но мы все с вами помним, что есть лимиты. Цифровой рубль. Ваши деньги лежат не в коммерческом банке, а в ЦБ. То
0: так.
1: есть, да, соответственно, решили вы перевести деньги другу.
2: Допустим.
1: У него, да, где-то в каком-то банке счет открыт, и ваш банк говорит, хочу комиссию взять. Вот в случае с цифровым рублем такого не будет. То есть вот плюс для нас, как для обычных граждан, все переводы между гражданами, они без комиссии, в принципе, своем, и без лимитов по СБП.
0: Хорошо.
1: Следующий момент. Все-таки, ну, какая-то надежность, да, коммерческие банки могут разориться, ну, Центробанк, это государственный
0: банк.
1: Я
0: так понимаю, теперь вот. Лимита нет, ну, он же не нужен тогда, получается. Не, я имею в виду лимит,
1: да.
0: который дают вот в случае того, если банк разорится, вот эти 2 миллиона, которые у нас застрахованы, да? Сейчас у ЦБ...
1: Да, в данном случае, да, все верно. То есть в данном случае цифровые рубли, они у нас безлимитные, потому что они лежат в ЦБ.
2: Но простите, в коммерческом банке-то у нас деньги лежат на каких-то вкладах под проценты.
0: Ну, мы только что об этом говорили.
1: Вот, как раз мы сейчас об этом и говорили. То есть коммерческий банк деньгами пользуется и дает нам определенные плюшки. ЦБ никаких плюшек не дает. То есть цифровой рубль, он только для расчетов. Никаких кэшбэков, процентов по счетам, накопительных счетов, вкладов. Вот ничего этого не будет. Цифровой рубль только для расчетов.
2: И ЦБ, соответственно, не дает эти цифровые рубли банкам вот именно под ставку рефинансирования в качестве кредита.
1: Да, да, да. То есть это деньги именно в ЦБ.
0: Простите.
1: Второй момент, да. который нас может порадовать уже, наверное, как потребителей. Конечно, цифровой рубль – это более прозрачный контроль за бюджетными деньгами. У всех у нас есть с вами управляющие компании. Вот получает управляющая компания денежки. И мы же не знаем, куда они пойдут. Все ли они пойдут на ремонт вашей крыши, или какая-то часть пойдет... в другую сторону. У цифрового рубля есть определенный код, и здесь можно будет очень четко отследить, дошли ли бюджетные деньги до получателя.
0: То есть,
1: и случайно не приобрели ли на них новый автомобиль?
3: Зависит управляющие компании.
0: То есть будет какое-то приложение, через которое, ну, те же госуслуги, где я могу проследить, допустим, движение моего рубля. Ну, цифровой.
1: Да, и здесь, опять же, нас, рядовых граждан, это в какой-то мере спасает от мошенников. То есть, если цифровые рубли все-таки как-то у вас выманили, то отследить, куда они попали, это тоже можно. То есть здесь надо понимать, что цифровой рубль – это полное отсутствие анонимности.
0: Понятно. Елена, а все-таки я не понимаю, как мы деньги ЦБ передаем? То есть каким образом переводим туда?
3: Нажатием кнопки?
0: В цифровой рубль,
2: по сути, нажатием
1: кнопки. На самом деле простым нажатием кнопки, то есть в приложении банков, крупных наших банков, банков-флагманов, будет такая возможность. Можно будет перевести деньги со своего расчетного счета вот в этот кошелек, свой кошелек в ЦБ. Единственный момент, надо помнить, что для того, чтобы вы превратили цифровой рубль в наличку, надо все-таки в коммерческом банке иметь тоже расчетный счет. Из кошелька перевели на расчетный счет и подарок сняли в банкомат.
0: Все понятно. Понятно, доступно, толково. И, конечно же, замечательно, потому что это эксперт Национального центра по финансовой грамотности Елена Бабкова была у нас на связи. Елена, спасибо большое.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Счастливо.
1: Всего доброго. До свидания.

0: Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
9: Категория 16+.
10: Если ты настоящая звезда...
11: Ты это сказал?
10: У тебя нет права на ошибку.
12: Крутой мемчик получился.
10: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября.
13: 16+. Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ 6+.
14: 21 ноября «Яндекс.Музыка» впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Авторадио.

0: Ну вот, конечно же, с началом нового учебного года, когда все вдруг вспоминают, что детей нужно воспитывать, при том как-то во время учебного года особенно старательно, потому что нужно учиться, потому что должна быть дисциплина. То есть летом расслабились, хорош, все. И вот по этому поводу у нас сегодня такая тема. Строгие ли вы родители, какие методы воспитания применяете, отличаются ли они от тех, что были в вашем детстве? Давайте почитаем.
1: Самым эффективным средством воспитания детей является... Собственно, жизнь с родителями рядом с детьми, пишет Алексей. Если родители ведут порядочную жизнь без алкоголя, с личной чистотой и гигиеной себя и своего жилья, а также трудолюбием и питанием семьи, ну, во всех смыслах, вот тогда ребенок не будет вырастать бездельником и иждивенцем, который даже для себя не сможет приготовить полноценную пищу. А угол и ремень – это средневековые методы, канувшие в лету. Единственным и правильным способом воспитания ребенка является личный пример взрослых. Дети копируют зачастую поведение своих родителей.
0: А вот есть как бы в ответочку сообщение от Галины из Серпухова. Ко мне из деревни вчера мама приехала, и сегодня утром за чаем заявила многозначительно: «А детей лупить надо». А я, говорит, вас с братом жалела. Я ей: мама, как? Да ты что? И она мне рассказывает про тетку мою, как она своих троих детей воспитывала. Если что-то не так, она мочит полотенце и позаду. Так вот я к чему. И сестра, и оба брата с образованием, работящие, семьи идеальные. Ну, а мы с моим братом, ну, в общем, похвастаться нечем.
2: То есть полотенце-то все-таки вбило образование.
0: Ну, видимо, да.
2: Далее Олеся пишет. Мне, знаете, только нотации почитывали иногда. Не пароли, не наказывали. Но однажды, после какой-то неразберихи, вот наказали мою двоюродную сестру и поставили ее в угол. А меня в тот момент не наказали, ну, как обычно. И мне стало скучно. И я с ней за компанию постояла в углу.
1: Постоял в углу. Стасик говорит, воспитание детей важны любовь и поддержка. Я отмечаю маленькие достижения похвалой и сюрпризами. А вот при лишениях, то есть наказаниях, объясняю причины сначала. И, ну, вместо экранов, допустим, да, тех же самых гаджетов, предлагаю игры или прогулки. Создание атмосферы доверия – это ключ к открытости детей.
0: А вот Светлана из Питера пишет следующее. Я не столько строгий, сколько психованный родитель. Я кричу, и немало. Ну, чтоб воспитать, чтоб донести, так сказать, мысль доходчивее.
2: Чтоб через интонацию дошло.
0: Но потом, как же я ругаюсь сама на себя, ведь понимаю, что это не выход. Интересно, что недавно только вспомнила, что ведь точно так же кричала на меня моя матушка. Вот ведь генетика работает, а?
1: Да, и ну раз, как у нас директор школы, вот удивительная женщина, вот она же не кричала, она спокойно. Брагин, понимаешь? И там один взгляд, и ты просто такой... Все.
0: И ты спокоен.
1: Да, да, и ты спокоен. Спасибо, друзья. Спасибо огромное за ваши воспитательные методы. Но у нас есть, конечно же, свой фирменный. Это наша пародия про воспитание детей через 10 минут.

0: Реклама.
1: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
2: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
1: Кажется, мне тоже туда надо.
2: Тогда пойдем вместе.
3: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8 937 266 55 00.

0: что, товарищи воспитатели, наслушались, да? Больше половины россиян указывают, что в их детстве воспитывали их через наставление и нравоучение. А вот физические наказания оказались довольно распространены. Это уже пятая часть говорит, что действительно был и ремень, и угол, и другие подходящие предметы, которые попадали по мягким частям тела. То есть раньше это было больше распространено. Сейчас все-таки народ предпочитает, ну, как-то все-таки
1: методы воспитания
0: воздействовать. Хотя иногда и эти методы уже не работают. И мы прекрасно знаем, ну, что все зависит от ребенка. Ну, вот в моей семье, в частности, вот если к сыну не надо было каких-то там сильных воспитательных санкций, да, то дочь иногда...
2: Пускай могла.
0: Так, прилетала ей пятерней по одному месту.
1: Вот. Это, наверное, в самом детстве.
0: В самом детстве. Потом, конечно, уже, когда барышня выросла, уже поздновато было наказывать.
1: У меня тоже только к одной было желание, и порой иногда реализованное, чтобы подтолкнуть как-то вот к действию, к какому-то ускорению какой-то придать человеку, или наоборот остановить каким-то вот физическим только способом, потому что, ну, не всегда слова были услышаны. Другой ребенок абсолютно более восприимчивый, сговорчивый и внушаемый. То есть абсолютно на контрастах. Но сказать, что там вот лупить не лупило никогда, конечно. Да и меня в детстве не лупили. Не знаю, к добру ли это.
2: Меня лупили, я не лупил. Не, вот дочери тоже прилетало. Сейчас с сыном пока обходимся.
0: Опасно. Тут, знаешь, он может ответить.
2: Да, здесь может быть инстинкт самосохранения срабатывает.
0: Прилететь бумеранг на тебе. В общем, в каждой семье по-разному, и каждому ребенку разные методы воспитания. Это понятно. Ну, а в конце мы подведем итог, поскольку было такое предложение туда же штрафовать родителей, если они... Ну, если дети
1: неправильно... Если они не умеют воспитывать детей, и дети это демонстрируют в школе, например.
0: Да, вот поэтому начнем с воспитания родителей в нашей фирменной пародии.
3: Вечером.

0: 12+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interscol. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Interscol от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscol работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы,
8: блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо
9: и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-70-7-47-03-18-40. 18+.
11: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился.
11: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
13: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
14: В Москве 9 вечера.
13: Новости.
14: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россельхознадзор призвал россиян не приносить кур в МФЦ. Подробности далее.
13: Про главное.
14: Россиян официально попросили не приносить кур в МФЦ для постановки на учет. С таким разъяснением выступил Россельхознадзор после того, как в интернете начали появляться шуточные видео с птицами в многофункциональных центрах. В ведомстве пояснили, что регистрация занимается Государственная ветеринарная служба региона по месту содержания птицы. Специалист выезжает в хозяйство, осматривает поголовье и присваивает ему идентификационный номер. Причем сроки постановки на учет зависят от численности поголовья. Если в хозяйстве более 10 голов птицы, не позднее 1 сентября этого года. Если в хозяйстве находится поголовье до 10 голов, то не позднее 1 сентября 2029 года.
13: Про школу.
14: День знаний прошел в России. Сегодня за парты сели около 17,5 миллионов школьников, из них 1,5 миллиона первоклассники. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что создание комфортной среды для новичков — приоритетная задача. Именно поэтому для них отменили домашние задания и контрольные, чтобы первый шаг во взрослую школьную жизнь был максимально мягким и уверенным. Сегодня многие взрослые делятся воспоминаниями об учебе и говорят детям приятные слова. В беседе с Авторадио Иван Чебанов поздравил всех школьников, студентов и преподавателей с Днем Знаний.
15: Я хочу всем ученикам пожелать терпения, пожелать им включиться в школьную, да, в студенческую деятельность не на 100%, а там процентов на 70, чтобы оставалось время для развлечения, для отдыха, для игр. Потому что это очень важно. И очень важно искать баланс в жизни в целом. Чем раньше к этому балансу они придут, уже начиная со школы, тем будет лучше.
14: А певец Хабиб в беседе с Авторадио рассказал самую незабываемую историю за время своей учебы.
16: Самое, наверное, яркое впечатление — это, наверное, мой последний звонок. Я специально для своей школы написал песню, выступал там с гитарой, школьная рок-группа. Потом меня объявили королем выпускного бала. Ну, то есть я такой был достаточно яркий паренек в своем классе. Но частенько за поведение, конечно, были плохие оценки. Но когда я уходил, конечно, учителя расстроились, сказали, что музыкальный, веселый, творческий парень, конечно, таких всегда не хватает.
14: Всего по стране сегодня работает более 38 тысяч школ, при этом образовательная сеть продолжает расти. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания у Михаила Мишустина доложил о вводе 17 новых объектов на 14,5 тысяч мест. Для первоклассников первые месяцы учебы пройдут в облегченном режиме. Первые месяцы у них будет по 3 урока в день продолжительностью 35 минут. Оценки и контрольные работы в первом классе не предусмотрены. Кроме того, с этого учебного года школы полностью перешли на единые государственные учебники истории. Между тем, родители поделились, как поощряют своих школьников. Например, каждый восьмой платит детям за хорошие оценки. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. Деньгами успехи в школе поощряют 13% родителей. В среднем за пятерку школьники получают 881 рубль, за четверку почти 500 рублей, а хорошее поведение поведение родители оценивают дороже, примерно в 1100 рублей. При этом самый популярный способ мотивации все-таки бесплатный. Больше половины опрошенных просто хвалят детей, а 46% вообще считают, что вознаграждение не должно зависеть от оценок. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 75 копеек, курс евро 100 рублей 60 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
11: Авторадио.

Подняли сегодня руки многие взрослые и сдались на откуп нового учебного года. На календаре первый день осени. Школьников поздравляю с Днем Знаний, особенно первоклашек, а вот их родителям терпение, терпение и еще немного терпения. Меня зовут Денис Левашов. Приветствую вас на волне Авторадио. Готов и далее баловать вас отличными хитами, к примеру, такими. Группа «Моральный кодекс» в эфире.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Их накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 27 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 16, плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

Здесь под эту песню в самый финал 90-х годов и в таком ностальгическом настроении шагаем по первому осеннему вечеру вперед. За рулем эфира Авторадио сегодня Денис Левашов. Мое вам пожелание доброго пути, если находитесь в дороге, и спокойного вечера, если уже отдыхаете от забот этого вторника. Великолепного вам настроя и вот эта песня.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
5: ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
0: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
1: Германия закроет русский дом в Берлине. О расторжении соглашения о его работе объявил глава МИД страны Йохан Вадефуль. Он объяснил решение соображениями национальной безопасности. Закрытие культурного центра вошло в пакет мер, который власти Германии разработали после обнаружения беспилотника в аэропорту Лейпцига в начале августа. Кроме того, Берлин намерен ужесточить контроль при въезде россиян в страну и добиваться новых санкций Евросоюза. В российском МИД уже пообещали ответные меры. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила в интервью ТАСС, что инцидент с беспилотником стал лишь поводом для закрытия русского дома.
0: Про автомобили.
1: Работу сервиса CarPrice обещают восстановить в полном объеме в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе. Ранее площадка временно ограничила выплаты физическим и юридическим лицам. Госкорпорации утверждают, что сама компания экономически устойчива, а проблемы возникли после смены руководства. По версии Ростеха, прежний директор после увольнения отозвал электронные подписи и доверенности, от которых зависела работа сервиса. Новый руководитель уже назначен. Сейчас компания ждет внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
0: Про мигрантов.
1: В России с 1 сентября ужесточили правила медосвидетельствования трудовых мигрантов. Теперь после въезда в страну они должны в течение 30 дней пройти обследование на опасные инфекции, ВИЧ и употребление наркотиков. Раньше на это давалось 90 дней, напоминает Коммерсант. Кроме того, трудовые мигранты, находящиеся в России более 30 дней, должны проходить медицинское освидетельствование каждый год. Оплачивать такой медосмотр они должны сами или их работодатели. Также новый закон запрещает посредничество при проведении медицинских обследований. Такие процедуры могут выполнять только специализированные организации.
0: Про транспорт.
1: С 1 сентября билеты на общественный транспорт в России должны оформляться по единым правилам. В Минтрансе сообщили, что акцент сделан не на дизайне, а на юридической четкости и защите прав пассажиров. В результате обновлений все билеты на городской транспорт, включая автобусный и наземный электрический, должны будут содержать важные реквизиты. В них обязательно указываются данные о поездке, пассажире, багаже и условиях проезда. Это касается не только самого билета, но и сопутствующих документов, таких как багажные квитанции и заказы на перевозку. Данные правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.
0: Про форумы.
1: На острове Русский во Владивостоке сегодня открылся Восточный экономический форум. В этом году он соберет участников примерно из 80 стран. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. В мероприятии примет участие Владимир Путин. 2 сентября президент проведет совещание по развитию Дальнего Востока, даст старт работе новых предприятий и встретится с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Центральным событием ВЭФ станет пленарное заседание. Вместе с Владимиром Путиным на нем выступят лидеры и представители Индонезии, Монголии, Мьянмы и Китая. Добавлю, генеральный информационный партнер форума «Газпром Медиа Холдинг». Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра составляет 86 рублей 38 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

Мимо кого-то пролетело ушедшее лето. Очень надеюсь, что вы не из их числа. Давайте получать новые впечатления и писать прекрасную летопись наступившей осени. В этом нехитром занятии нам помогает в том числе и шикарная музыка Авторадио. Снова и снова ей наслаждаемся. С вами Денис Левашов. Берегите себя и держитесь нашей волны.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

хитов группы «Ласковый май», но ровно 20 лет назад он записал данную версию и включил ее в свой сольный альбом. «Розовый вечер» — трек Юрия Шатунова отзвучал в эфире, и от него мы сворачиваем навстречу другой песне. Это будет такой современный медляк. Слушаем его. Меня зовут Денис Левашов. Будьте здоровы и, конечно же, любимые.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио.

никак не влияет на наш организм отсутствие завтрака. Это доказали ученые, так что не мучайте себя. Не хотите завтракать, не подходите к холодильнику, а вот ночной дежур совсем другое дело, его лучше бы избегать. Берем на заметку и направляемся к полуночи, причем вместе с любимыми хитами авторадио. Немного классического русского рока добавим в этот вечер. Всем добра!

0: I will save you.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
3: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
4: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
6: Да! Молодец!
1: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Пусть все пренепременно сбудется, все, что запланировали и на эту неделю, и вообще на осень, друзья. Знаю, что многие как раз на бархатный сезон оформили поездки к морю. Если это вы, желаю вам отменного отдыха. Денис Левашов зовут меня, моя смена сегодня завершена, а вот поток лучшей музыки на Авторадио и не думает останавливаться, поэтому оставайтесь на нашей волне, не болейте и приятной вам ночи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

совмещать приятное с полезным, это мы умеем. Каждый день Авторадио на связи. В дороге, дома, на работе, в спортзале, да где хотите. В любой момент жизни мы рядом. В FM-приемнике, в вашем смартфоне, дружим с умной колонкой и показываем еще на сайте Авторадио.ру. Олеся Соболева у микрофона. Отличной осени получается.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

0: Хотелось бы, конечно, лето продлить, но мы, признаться, ждали осень, потому что планы на этот сезон глобальные, особенно в игре «Много денег». В призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей и 5 желаний, два из которых мы уже исполнили. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. Исполнено. Евгений Крицкий из Петербурга хотел 1 миллион рублей и получил. Ну и впереди у нас третий суперфинал. В следующий четверг, 10 сентября, узнаем имя счастливчика, чья мечта станет реальностью. Попасть на Северный полюс на ледоколе? Да легко. Открыть цех упаковки металла? Да как хотите. Это все ваши мечты. 10 сентября им сбыться. Так что гудки меняем на гимн Авторадио, мечты несем на наш сайт и слушаем эфир внимательно. Ну а я, Олеся Соболева, желаю удачи.
1: Я закрыл дверь.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер.

Ну а кто у нас тут идеальный? Да, у каждого свои странности. Это называется изюминка. Так что харизму свою выкручиваем на полную, делаем громче авторадио и вперед украшать собой этот мир. И я, Олеся Соболева, к вам в этом присоединюсь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер.